канале плейлисты «Радио Рекорд». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

You'll find out if you do.

You'll find out if you do that.

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руль в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро всем, 7 утра, и каперы на рекорде.
3: Доброе утро, наконец-то пятница, 19 июня, всех поздравляю.
4: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
2: А мы с вами в пятницу, да, сегодня у нас два гороскопа ожидается. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями совсем скоро. Еда за 10 минут, что-то очень сложное прозвучит в рецепте. И игрушка, конечно же, за приз твоих каперов. Техноблок от Фила, с ним же и пообщаемся. Горячие новости, все это будет впереди. А пока начинаем с «Есть поводов», что там сегодня на пятницу.
3: Что сегодня самый счастливый день в году. Это название почему-то праздника.
4: С так, чего вдруг?
3: Ребята, пусть у вас сегодня будет самый счастливый день в году. Ну почему нет?
2: Отлично. Всемирный день неспешной прогулки. Мне сегодня тоже неспешная прогулка со счастьем. Выглядит странно.
4: Мог попробовал. Прикольно.
3: А? Да. День наблюдения за облаками и день бабочек.
2: Ага, так, Всемирный день детского футбола у нас сегодня.
3: День русалок.
2: Русалок и Международный день коробки.
3: Коробки. Всемирный день альбатроса.
4: Совместить все праздники в один.
2: В одну коробку.
4: В коробке, да, играют в футбол, и там на воротах русалки.
2: Я тоже почему-то подумал про коробку футбольную.
4: Ну да.
2: А не просто обычную. День мартини США, кому интересно. Спиртоглотов еще.
3: А это кто?
2: Это те, кто любят спирт, наверное. Я так понимаю.
4: Которые не пьют, а прям просто глотают.
3: Вообще сегодня состоялся первый в мире бейсбольный матч.
2: Знаешь правила бейсбола?
3: Нет, конечно. А ты играешь?
2: Нет.
3: А знаешь правила?
2: Да, правила знаю, но играть не умею.
4: Но бита лежит, да, в машине?
3: Кстати, да. У меня, кстати, тоже.
4: Бита у всех есть, по-моему.
2: Но я и мяч вожу, мало ли что, вдруг спросят, зачем.
3: Подождите, а может быть, какой ты спортсмен?
4: Какой ты спортсмен?
3: Ну, какой ты спортсмен?
4: Я...
3: Кто из нас бегун, кто пловец?
4: Бывший спортсмен.
3: Я синхронистка.
2: Ага, неплохо. Друзья, давайте голосовыми. Какой вы спортсмен этим утром? Ждем ваши голосовые сообщения. Будем их включать из чата мобильного приложения рекорда. Вы, каперы, погнали.
0: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 19 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего.
1: Тельцы, сегодня вы, наконец, можете добиться внимания, которого так желаете.
3: Близнецы, не позволяйте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество.
2: Раки, сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить.
1: Львы, вы все уже обдумали накануне, теперь действуйте, только не очень агрессивно.
3: Девы, постарайтесь свести до минимума личные контакты.
2: Весы, сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы.
1: Скорпионы, сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, поэтому просто ее не совершайте.
3: Стрельцы, сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности.
2: Козероги, сегодня окружавший вас в последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться.
1: Водолеи, сегодня вы будете чрезмерно риски, поэтому постарайтесь контролировать свои слова.
3: А рыбы, сегодня вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. Всем хорошего дня, друзья!
4: Рекорд. Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Работа, стресс, суета.
8: Дела, быт, усталость.
7: Эх, дорогая, пора в отпуск.
9: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарант 102-747-67-368. 18+.
11: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-00-263.
13: Давай поспорим.
14: На что?
13: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
14: Уже нашел.
13: И новые автомобили есть?
14: Есть.
13: И выгодный кредит?
14: Есть.
13: И безопасная сделка?
14: Есть.
13: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
14: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
13: Так не бывает.
14: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
15: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
16: Выбирай трели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь

0: Последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбэнк. Узаконите дестрой. Проект декларации на наш.ком.рф.
1: А можно по-русски?
2: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
3: Автолига.
4: Разгулялась волна.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Друзья, напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы спортсмен? С этим нужно записать голос, и мы скоро послушаем их в прямом эфире. Там Apple собирается повышать цены на все свои гаджеты, представляете? Об этом Тим Кук сказал. Тим Кук говорит, ребята, мировой дефицит памяти. Пока что компания сдерживает цены за счет запасов. Но знаете, мы скоро повысим цены. Он же уходит с поста, вы в курсе? Там же уже новый будет руководитель. И он
1: когда
0: вот,
1: он уходит?
0: Ну вот на днях должен уже как. И он решил такой в конце вот нам всем подкинуть, вот такую подложить крысу.
2: То есть Тим Кук решил повысить цены, тем самым оправдав то, в чем он признался несколько лет назад, да?
0: Да,
2: то есть доказал, так сказать, действиями.
0: Не, ну, кстати, все цены на технику будут повышаться. Реально, Фил говорил, из-за как раз-таки нехватки памяти.
1: Я вам больше скажу, цены вообще на все всегда повышаются.
0: Но здесь очень ощутимо будет.
2: Не, техника, понятно, там с памятью, да, проблемы, с носителями памяти.
0: Это все из-за искусственного интеллекта. Это все из-за видосиков с клубникой и бананом. Вот то, что мы генерим котиков там.
2: Это я понял. Огурцы почему дорожают? Там-то какая память?
0: Подешевели.
2: Генетическая. Стоп, там же память земли.
1: А, кстати, почему подешевели? Кто? Завезли?
0: В избытке.
1: Выросли. Так выросли это... свои. До этого были импортные, дорогие, да?
2: Так возможно, это был искусственный ажиотаж, скорее, создали.
0: Сахар, помнишь, и гречкой? Вот сейчас с айфонами, кстати, да. Будет так же.
2: Баб... Закупаться айфонами
1: а
2: надо?
1: А ты, я прям смотрю, помогаешь. Ты сейчас вбросил специально, чтобы все побежали.
0: Так я наоборот позаботился о том, чтобы не переплачивали. Сейчас бабульки пойдут айфоны скупать, скажут, яблоки.
1: Ты сейчас, ты сейчас спрос увеличишь, поэтому ценник еще поднимут.
2: А нормально. У нас так работает? Как
1: да.
0: Ну, а, на рекорде увеличивают спрос, и люди идут все скупают. Ну все. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия изменит тактику и будет наносить удары по объектам на территории Украины на постоянной основе. Об этом заявил главмед Сергей Лавров, назвав такие действия ответом на атаки Киева, в том числе на вчерашний налет беспилотников на Москву. По его словам, целью станут объекты, от которых зависит боеспособность украинской армии. Семейную ипотеку в России с 1 июля могут изменить и привязать условия к программе к числу детей в семье. Как заявил замминистра строительства, обновленный механизм должен стимулировать рождаемость. Ранее обсуждалась идея повысить ставку до 12% для семей с одним ребенком, сохранить 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% при наличии трех детей. Блогера Александру Митрушину приговорили к 3 годам условно по делу о легализации денежных средств. Такое решение вынесут в Москве. Кроме того, ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Ранее прокуратура также просила конфисковать часть средств, фигурирующих в деле. Главное трансовое событие страны от Радиорекорд возвращается. Эту осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спирит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Статиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте Радиорекорд. 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радиорекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Но новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Дмитрий.
1: Ваши голосовые слушаем, какие вы спортсмены этим утром. Уверен, что не суперактивные, ставлю на это. Поехали, начнем, пожалуй, мы с неизвестного слушателя. Ну, давайте имена указывать в чате мобильного приложения «Рекорд». И фотки все поставим, так?
2: Тогда будем вас объявлять.
1: Да, и видеть тоже.
3: Всем доброе утро. Сегодня я, в общем, из спорта, шахматист. Иду, короче, такой на работу. Думаю, как бы мне поменьше работать. А еще такая многоходовочка, как бы, да, чтобы в пятницу пораньше домой идти. Еще моментик. Русик Севастопольский. Привет, братишка.
1: А? Многоходовочка.
2: Мне послышалось эскорт шахматист.
4: Нет. Уйти пораньше, это же ферзевый гамбит.
2: Андрей не смог голосовым, написал буквами. Я сегодня тяжелоатлет, потому что люблю по выходным носить диван на спине.
1: Отец Никон.
5: Доброе утро, друзья.
2: Привет.
5: Я сегодня легкоатлет. И не просто легкоатлет, а очень известный Усейн Болт. Потому что с утра в чат, ну, в группу нашей компании написали, что зарплата сегодня не будет, а будет в понедельник. Да.
1: Ну, а так вот, наконец-то.
5: Поэтому все в компании сегодня немножко Усейн Болт.
2: Алексей Борец, который проиграл бой с кроватью и одеялом.
1: Линуська.
6: Доброе утро. Я сегодня точно шахматист. А завтра я займусь керлингом, потому что швабра. Всем хорошего денечка.
4: Я знаю, почему люди выбирают шахматы сейчас спортом. Потому что ты приходишь, рядом с тобой по-любому есть королева, где там сидит король, два коня, которые там что-то делают.
2: Да и ты сидишь.
4: И я сижу, ферзь.
1: Александр.
7: Всем доброе утро, здравствуйте. Я себя ощущаю футболистом, который, ну, не вошел в игру, немного тренерскую установку не понял. И мне нужен сейчас второй тайм. Перерыв, я допинг употреблю в виде кофе, и все получится. Мы выиграем.
1: Ну, самое время, да, употребить допинг в виде кофе. Ну, самое отличное утро.
4: Только не переборщи с ним.
0: Вейкаперы. На рекорде.

Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу,
3: комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
6: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
7: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
8: Акция действует до 15 августа 2026 года.
9: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
10: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина.
11: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
14: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
13: Новый JQ J6 создан для таких историй.
14: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
13: JQ J6 от 1 832 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
15: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Добрейшего всем утра, и снова с вами шеф Газарян. И снова с очередным рецептом блюда не только вкусного, но и быстрого в приготовлении. На дворе продолжается лето, на месте усидеть не так легко. Ведь пока тепло, нужно все успеть, везде побывать и получить от лета все. А для этого нужно много энергии при минимуме времени. Из сегодняшнего эфира я поделюсь с вами сначала рецептом завтрака, потом сытного блюда, потом рецептом салата и, наконец, рецептом вкусного, летнего, освежающего и энергосодержащего напитка. Ну а начнем мы с завтрака, который сейчас начали готовить все, кто о нем узнает. Это жареный творог с яйцами и шпинатом. Очень сытное белковое блюдо. Готовится быстро и просто. Но сначала посмотрим на список ингредиентов. Растительное масло 1 чайная ложка. Зернистый творог 3 столовые ложки. Шпинат 1 горсть. Яйца 2 штуки. Соль по вкусу. И сыр 1 небольшой кусочек. Ну что же, дальше все дело техники. Поехали. Сначала разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Всыпьте творог и жарьте, помешивая, пока из него не выделится сыворотка. Далее всыпьте шпинат. Перемешайте и дождитесь, когда он немного уменьшится. Кстати, можно использовать и другую зелень, которая вам нравится. После в глубокой емкости взбейте яйца с солью и влейте в сковороду, а сверху посыпьте тертым сыром. Как только все ингредиенты окажутся на своем месте, накройте сковороду крышкой и доведите яйца до готовности. Ну, вот и все. Завтрак готов. Быстро, вкусно и сытно. Я бы еще перед подачей посыпал сверху мелко нарезанным базиликом, что придаст свежести, аромата и летнего вкуса. Ну а я желаю вам приятного аппетита и жарких выходных, несмотря на погоду. Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: 8.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге. В этом часе играем с девчонками. Сегодня, девчонки, устанавливайте мобильное приложение рекорда, если приз хотите от рекорда и вейкаперов. 7000 шагов в день помогают сбросить 5 килограммов в месяц. Без марафонов и диет. Представляете, достаточно просто гулять по 30 минут 5 раз в неделю в умеренном темпе. Не надо никуда торопиться. При быстрой ходьбе организм лучше сжигает жир. Если добавить интервалы или ходить в горку, результат будет еще заметнее. Главное — регулярность и умеренный темп. 5 дней в неделю уходим, сбрасываем вместе по 5 кг.
2: Ну вот я хожу по 5000 шагов в день, ничего не работает.
3: Как бы сказал Дмитрий Гнутов, у тебя просто нету дефицита килокалорий. Это все еще с этим тоже должно быть как-то.
1: А питаешься реально как? Что ешь?
2: Отвратительно питаюсь. Очень вкусно. Но так а что они не дописывают туда? И при наличии того, что вы ведете правильный образ жизни в плане питания.
3: Вот согласна, кстати.
1: Адекватный хотя бы, да?
2: Да, а что это такое? 5000 шагов. Это все равно, что это есть.
3: Ну, ешь 40 бургеров.
2: Да, вот. Купишь себе BMW, все, ты помолодел. Ну, ты же там не указываешь.
3: Договаривайте, ты помолодел от того, что меньше денег осталось на еду?
2: Ну, скорее всего, останешься молодым.
1: Но какое-никакое спортивное достижение может каждый сам себе устроить, правильно? 7000 шагов, 5 дней в неделю, по-моему, не так сложно.
2: Ну, можно.
1: И мы будем обсуждать ваши спортивные достижения, да, ого, какие есть. У кого-то, может, разряд имеется, кто-то в тренажерке прямо сейчас занимается вместе с нами. Может быть, в школьные годы было очень много там достижений, грамот и так далее. Все вспоминаем, достаем.
3: Да, но можно и личные достижения, вот, грубо говоря, без грамот, да? Если вы, например, не занимались, а потом раз и какую-то там вес подняли, и для вас это личное достижение. Так тоже можно.
1: Литербол сразу выбиваем, это не спорт.
3: Это вот. Не спорт.
1: Да, это смешно, но это не спорт.
2: Безграмотные достижения, это мое. Это я могу.
1: Ты же в зал, да? Ты частый посетитель зала.
2: Да, ну не
1: забил.
2: Не часто уже, но я стараюсь ходить.
1: Да забей уже.
2: Нет, это интересная штучка.
3: Так, у меня из последних достижений, значит, я на вечеринке, на юбилее у друга.
1: Так.
3: Вышибло двух пацанов в настольный теннис.
1: О, неплохо. На что играли?
3: Ни на что не играли. Ну, просто, понимаешь, для меня это личная была победа. Понимаешь, делать пацана в настольный теннис, даже в короткой.
2: Я хочу уточнить, вышибла или выиграла? Может, просто ракетка зашибла двух парней? Они играли все спокойно. Пришла, пошли отсюда.
1: Ваши спортивные достижения, рассказывайте нам про них, как это было в чате мобильного приложения «Рекорда» и наших социальных сетях.

0: Record. Вейкаперы.
1: Про спортивные достижения сегодня разговариваем. И нам сразу скинули, конечно, классификация спортсменов Литербол. Вот.
2: Понятно. Значит, мое спортивное достижение. В школе я был самым быстрым на 100-метровке. И моя фотография висела 10 лет после того, как я окончил школу.
1: Это круто.
2: Вот это хорошо. Вот это класс. Прям показатель. 10 лет висеть в школе после ухода из школы.
1: Это хорошо.
3: 10 лет зависать в школе, это в принципе нормально для учеников.
1: Анастасия, вот надо разобраться. Болею, говорит, за хоккейную команду «Динамо Минск».
2: Так.
1: Болельщики у нас относятся к спортсменам или нет?
3: Я думаю, нет.
2: Ну, давайте как бы спортивные достижения личные. Я за 2 месяца похудела со 110 до 87, почти на 30 килограммов на диете и беге через силу.
3: Ого, вот это достижение.
1: Даулет хотел пойти на КМС по муай-тай. Тренер сказал простоять 3 раунда с мастером спорта. Итог внутричерепная. Ну, а тренер был мой дядя родной. Теперь никакого спорта, говорит.
3: Боевые искусства очень опасная штучка. Если вы прям готовы удариться в этот спорт, то идите. А если по приколу, то не надо.
2: Увеличил жим с 50 до 90 килограммов за 7 месяцев. При весе 70. Первый раз пошел в тренажерку, так сказать, набрать массу.
3: Красавчик.
1: Смотрите, наша слушательница в университете пошла на пробное занятие по армрестлингу. В итоге удалось получить КМС по этому виду спорта. Вот, затянуло. Армрестлинг. Я не знал даже, что это прям такое... профессиональный вид спорта.
3: Что там прям лютые соревнования, там такие атлеты приходят.
1: Класс.
3: Мощняшки.
2: В школьные годы занимался настольным теннисом, имею 3-й взрослый разряд, готов вышибить Анюту в настолку.
1: Ну вот оно, сколько спортсменов-то оказывается. А Александр, имею КМС по гребле академической. Правда, пришлось забросить учебу, подработки девчонки, но зато до сих пор чувствую себя в форме, всем очень рекомендую. Гребля академическая, напомните мне, что это, как и многим слушателям.
3: Это, если я не ошибаюсь, это вот это большая байдарка, где у вас несколько человек там сидит. И вот... И сейчас, наверное, чушь сказал.
2: Почему она называется академическая?
1: Да, вот мне тоже интересно.
3: Вот там...
2: Наверное, просто разновидности есть разные, да?
3: Ну, определенное количество весел, там, определенная специфика гребли, там...
1: То есть не обязательно в лодке иметь академика, да?
3: Ну, а кто-то умный должен быть, по-любому.
1: Вот, вид гребного спорта, гонки на академической лодке. Спортсмены сидят в лодках спиной к направлению движения и гребут веслами. Вот.
2: А, ну, хорошо, а как-то по-другому есть в гребле?
1: Ну, вот и нет, наверное.
3: Есть там, где еще сидит
2: направляющий. Ну, смотри, есть парная гребля, распашная гребля. В общем, ребята, вы точно сейчас нам в чате напишите отличие академической гребли, видимо, от других. И существуют ли другие?
3: Слушайте, главное не огрести там.
2: Да, да.
1: Захотел с греблей заняться, кстати.
0: Рекорд. Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
6: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
9: 281-85-99.
10: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии.
11: Никасринг.
12: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
13: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте oceanis-aquapark.ru. Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения, когда качество становится стандартом. «Созвездие 52.ru». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
2: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, набережная Челны.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Девочки, красавицы наши, напишите слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите забрать приз от вейкаперов и оказаться в прямом эфире, и привет подругам передать, и мужу, и сыну, и дочери.
1: Да общем, и подкат, комплимент услышать. Реально. Тоже хорошо же, прям настроение поднять.
0: И дичь какую-то тоже послушаете, поэтому напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Стоп, подожди, так это пусть вечером слушают, если
0: это
2: дичь.
0: И с утра нужно привыкать
1: пусть
0: к этому.
1: Пусть угощаются дичью в ресторане вечером, ладно? Давайте так.
0: Хорошо, хорошо. Ваши спортивные достижения обсуждаем. Так, поехали. Играю в волейбол. 16 лет КМС, наш слушатель пишет. Женился. Понял, что это не мое. Жена привела хороший аргумент. Это знаете, как те видосы? Он же не написал аргумента. Жена привела хороший аргумент. Какой?
1: Слушайте, какой? Я вообще смотрю, очень много сообщений. У нас, получается, вообще все спортсмены, слушатели.
0: Да?
2: Я сейчас не понял, какой аргумент привела. Что, что жениться это хорошо?
0: Не знаю.
2: В какую пользу? Или что не надо заниматься волейболом?
0: Что аргумент теперь?
1: Как называть вот, да, людей, которые... Давайте придумаем, в общем, как мы будем называть любого человека, который не написал свое имя при регистрации.
2: Не
1: потеряшка?
2: Знаю.
0: Чикаго.
1: Потеряшка.
2: Чикаго?
0: Чикаго.
2: Чикаго.
1: Пишет нам Чикаго. За один месяц освоила и практикую динамический мостик и мостик стоя. Всем эстетики и красоты.
2: Динамический мостик.
1: Мне стало интересно, что такое динамический мостик. Я подумала, что это на мостике и идешь.
2: Нет, это, видимо, когда стоишь на мостике, начинаешь дрожать, потому что мышцам уже все, конец.
0: Очень много.
1: А, может, это сверху нужно встать на мостик.
2: И по тебе ходят люди.
1: А мостик стоя, это когда на руки встаешь и потом на мостик. Точно.
0: Да. Очень много каких-то видов спорта, которые мы и даже не понимаем, о чем они. Ольга решила попробовать сайкл под музыку. Зашло. Теперь хожу на постоянной основе. Советую. С утра как будто в клуб сходила и подтянула тело, рассказывает Оля.
1: Оленька, пожалуйста, я тебя умоляю, напиши, помоги. В общем, сайкл, вечеринки, они сейчас очень распространены. Я не иду пробовать, потому что не могу найти в записи, где с караоке. Я хочу орать караоке и крутить педали. Сайкл — это ты на велике. Да.
2: Переводится.
1: И я нашла несколько сайкл-студий, смотрю расписание, они не дают мне караоке. Мне нужен сайкл караоке. Где?
0: Подожди, я правильно понимаю, сайкл это от байсайкл.
1: Yes.
2: Да? Это велосипед.
0: Сайкл.
2: Это она возвращается домой. Говорит, а что ты такая все вспотевшая и уставшая? Я занималась сайклом.
1: А у меня с кем?
2: С кем сайклом ты
1: занималась?
2: Подожди,
1: у меня вопрос. А у тебя какие были предположения, что сайкл это что?
0: Ну...
1: Холохуп крутить?
0: Ну, что-то с мечами и булавой, да.
2: Или пазл.
0: Ну, просто звучит как сайкл, а потом думаю, ну, байсайкл, наверное, да. Интенсивная групповая кардиотренировка. Не все просто знают. На стационарных велотренажерах.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: Это байсайкл.
1: Ну, вообще красиво звучит. Интенсивная байсайкл. Групповая и стоп.
0: Смена нагрузки, они синхронизированы с ритмом музыки. Вот что придумали, пока мы здесь сидим.
2: Да,
1: хочу с караоке.
2: Плюс не так вредно, как бег. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Белоруссия вручила представителю Украины ноту протеста после атаки беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Как сообщили в МИД республики, в результате удара погибла женщина, еще 6 человек пострадали, среди них 5 несовершеннолетних граждан Белоруссии. Франция и Нидерланды выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По данным СМИ, в европейских столицах считают нереалистичной цель принять страну в ЕС к 2028 году, о которой ранее говорил Владимир Зеленский. Один из дипломатов отметил, что переговоры о вступлении Албании продолжаются уже более 10 лет. Продукция компании Apple может заметно подорожать. Глава компании Тим Кук заявил, что рост цен становится неизбежным из-за увеличения затрат на комплектующие, включая чипы, памяти и накопители. По оценкам аналитиков, для сохранения текущей прибыльности Apple придется поднять цену будущего iPhone 18 Pro примерно на $270. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента.
15: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
16: Dance Lab.
14: Лето на рекорде. Лето!

0: Живые кадры на рекорде. Полиглотка.
1: Самое время поиграть. Играть будем с Леной. Лена, привет.
2: Привет.
3: Привет, Леночка. Из какого ты города?
2: Питер.
3: Питер. Ну, у тебя настроение игривое?
2: Очень.
3: Супер. А сейчас тебе пацаны будут подкатывать. На каком языке сегодня?
1: Мы оттолкнулись от чемпионата мира по футболу 2026 года.
3: Достижение.
1: Да, там недавно Южная Корея играла. Вот мы решили на корейском сегодня. Проиграла.
3: Наконец-то.
1: Все-таки 0-1. И мы такие думаем, ну, мы поддержим здесь Корею, конечно.
3: Ну что, смотри, я не думаю, что ты знаешь корейский язык,
2: вообще
3: поэтому тебе в помощь только интуиция. Открой свое сердечко и слушай, закрой глазки и воспринимай. Твоя задача определить, где комплимент. Первый подкат будет от Станислава.
4: Ой, это сложно, ладно. Ильюн нундега аннинида, Илью ильинго, деттоден города синего, гош иниида.
3: Хорошо.
4: Ну, вот так вот. Я чуть не выплюнул зубы.
1: А я учил, кстати. Я в корейской школе учился.
4: Давай.
1: Dancing on my ship in Jua. Majima, Jogatu Yo. Dancing on Yijon Ginju. Alimili Ebo Jibona.
4: Соус к собаке подавать.
3: Подожди, да. Подожди, сейчас такое ощущение, что француз заходил к вам в гости.
1: Я вам говорю,
3: Я вам говорю.
4: Вот, теперь нужно определить, кто из нас сказал какую-то чушь, а кто подкатил.
1: Лена, сердечком выбирай.
2: Никита.
1: Никита. Правильно. Я сказал, ты как крайний кусочек пазла. Без тебя вся картина теряет смысл, Лена.
4: Красиво.
2: А я выбрала сердечком Никиту.
3: Молодец, выбрала сердечком Никиту. Станислав, ну давай, удиви, у вас басня была или инструкция?
4: Не, я сказал что-то мудрое. Работа не волк, работа это ворк. А волк это ходить.
1: Это Стэтхэм сказал.
4: Это Стэтхэм, великие фразы.
1: Лен, мы тебя поздравляем, потому что приз твой.
2: Спасибо, ура.
1: Ты можешь приветы передать вообще кому хочешь.
2: Передаю привет всем из Питера. У нас завтра солнце вроде как.
3: И сегодня солнце.
2: Всем хороших выходных. Люблю всех вас, Рекорд.
1: Крут, спасибо. Ловите, друзья, розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые каперы.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
1: Курочка, курочка, половская курочка.
2: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, павловская курочка.
2: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
6: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
7: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
8: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
7: Новый JQ J6 создан для таких историй.
8: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
7: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
9: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
10: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
11: В интернете наберу prismaokna.ru.
12: Подробности на сайте.
13: Тапку в пол!
14: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
15: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Давай поспорим.
17: На что?
16: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
17: Уже нашел.
16: И новые автомобили есть?
17: Есть.
16: И выгодный кредит?
17: Есть.
16: И безопасная сделка?
17: Есть.
16: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
17: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
16: Так не бывает.
17: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
18: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
19: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ваши спортивные достижения обсуждаем, кто чем занимается, может быть, со школы, кто-то вспоминает. Грамоты свои фотографируйте, присылайте к нам в телегу, например, можно в коммент. Почему бы нет?
1: А вот так можно, езжу на велике каждый день, правда, за пивом, но зато на велике.
0: Это да, считается. Это спортивная нагрузка. Мы одобряем любые физические нагрузки, ребят.
2: Тем более, если ты приехал, выпил и обратно поехал, то ты сжег все калории.
0: Ну реально.
1: Вообще нельзя пьяным ездить, ни на велике, ни на чем.
2: Вообще пьяным не надо быть никогда.
0: Так.
1: Имея первый юношеский разряд по шахматам, один взрослый по самбо, КМС по боевому самбо, 3 раза в неделю играем в футбол.
2: Самый жесткий шахматист.
0: Да, когда начала заниматься кроссфитом, поняла, что соревнуюсь в первую очередь с собой. А основное достижение — сбросила 34 килограмма за 1,5 года, стала реально быстрее, овладела механикой собственного тела. Вот кто думал, чем заняться кроссфит, наша слушательница советует.
1: Так, мальчики, отчитайте. КМС по езде на самокате в темноте во дворах, нетрезвым.
0: Это плохо. Это нечего добавить.
2: Это надо посмотреть. Скинь видосы.
0: С городских камер, скорее всего. Так, Happy Face пишет. За пару дней преодолели с братом около 250 километров на велосипедах. 250 километров, что с ногами там происходит?
2: Это что было в соседнем городе, куда вы поехали?
0: Ой-ой-ой.
1: О, доброе утро. В детстве занимался дайвингом. Разрядов не давали, но задержка дыхания 2 минуты 40 секунд. Длина заплыва на одном дыхании плюс-минус 80 метров.
0: Легкие тренируются хорошо, да, да?
1: Это на самом деле вообще такое нормальное время.
0: У нас, кстати, с утра едешь, когда на работу, уже выходят люди на этих лодках, или как они называются-то?
2: Сапы.
0: Сапы. На сапах, да. Уже начинают плавать. Я думаю, ничего себе, вам так рано вставать и не
2: вообще... А так они на работу и плывут?
0: Ну, не знаю.
2: Что в пробках не стоять по рекам и каналам?
0: Прям компании такие, человек 20 стоят и готовы сплавиться.
2: Сейчас даже туры проводят такие.
1: Тут объяснили, динамический мостик — это когда отжимаешься в мостике и ходишь так.
2: То есть разрушаешь себе весь плечевой пояс?
0: А Анастасия, всю жизнь играю в волейбол. Соревнования, победы и поражения – это уже жизнь. Вот кто-то спортсменом так и остался, да, и это радует.
2: Волейбол – тема вообще.
0: Да. Ваши спортивные достижения обсуждаем. Вы пишите, рассказывайте в чате мобильного приложения «Рекорда».
1: В телеграм-канале «Радио Рекорд».
2: И группе «Радио Рекорд» ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На «Рекорд».

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И у нас 9 утра ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас Фил, поэтому вопросы ему присылайте. Техноблог, все, что касается гаджетов, в чат мобильного приложения Рекорда. Ребята, девушка получила ожог от ноутбука из-за удаленки. Представляете, ей диагностировали синдром поджаренной кожи. Это когда вы работаете на ноутбуке, он у вас на ногах постоянно.
2: Что не почувствовала?
1: Ну, это оказывается не вот так вот просто обжегся и все. Заболевание возникло у удаленщицы из-за постоянного контакта кожи с ногами. И этим ноутбуком, который она держала на бедрах при работе. Все прям четко. Бедра стали сильно шелушиться. Вот как это проявляется. И на них появилась тепловая эритрема. Вот. И в запущенных случаях это вообще может привести к атрофии кожи и даже к очагам плоскоклеточного какого-то заболевания. Вон, знаете.
2: А есть же специальные подкладочки как раз на ножки для тех,
1: штаны называются, да.
3: Нет, подставки есть, с вентилятором даже.
1: Есть такое, есть. Ну,
2: есть
1: вот,
2: мягенькие, я помню, в Икее продавались.
3: То есть ты даже не замечаешь, как ты уже настолько привыкаешь к теплу на ногах. Что такое? Да нормально, горит и горит коленка.
1: Это как новая фобия, да? Что постоянно не стоит держать ноутбук на открытой коже.
2: Мне некомфортно долго держать. Ей, видимо, было комфортно.
1: Ну, она, наверное, может, не замечала, была в потоке
2: идей. Пока не зачесалась.
1: Работы.
3: Слушайте,
1: да.
3: Ну, может быть, ожог ног, потому что она смотрела клип любимого исполнителя.
1: Mm-hmm.
3: Настолько он ей нравится.
2: Mm-hmm.
3: Либо...
2: Настолько он горячий.
3: Да, либо она, ну, ушла на удаленку, говорит, я должна страдать, как и мои коллеги. И терпела специально, прям запускала дополнительные программы, чтобы ноутбук грелся.
2: Мне кажется, это вброс новости специально, чтобы удаленщики захотели вернуться в офис.
3: Или покупали новые ноутбуки.

0: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем, читаем комментарии, кто чего добился. В спорте, со школы, со старта идем с самого.
1: А, мадам Рики, в детстве были разные грамоты по стрельбе и метанию мяча, и бег на короткие дистанции. Имею квалификацию инструктора тренажерного зала и инструктора по сноуборду. В спортивных профессиях не работаю, но знания пригодились все равно, так как могу тренироваться сама, без травматизма. Вот так.
0: Какие у нас все спортивные, это же вообще круто.
1: Это очень круто.
0: Юшенька пишет, 4 года занимаюсь джампингом. Вот, особый драйв, задор и интенсив. А джампинг, пати — это особая атмосфера. Проходит как в клубах, так и на базах отдыха. В летнее время много прыгаем, купаем, загораем, всем позитива, отличного завершения рабочей недели.
1: Ну, вообще...
2: Продолжай.
1: Не, я тебе могу сказать, что клево, что в какой-то момент стали популяризировать вообще спорт, стали делать различные уличные площадки. Я сейчас просто заметила, что подростки в возрасте там 12-14 лет, им нравится заниматься спортом, они ходят в шагомере, смотрят шаги, выхаживают. Ну, в общем, они растут здоровым и имеющим любовь и стремление к спорту организмами.
2: Так они же это за призы делают, наверное, какие-нибудь.
1: Нет.
2: Хорошо, а взрослое поколение?
1: Я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
2: А, вы вдвоем вокруг школы?
0: Вернусь и я в паркур, пожалуй. Так, Светлана, бежала от бывшего.
1: Паркур.
2: Слушай, ну, один раз с лестницы ты упал. Ну, один, ну.
0: Я буду Ямакаси.
2: И спасать мальчика.
0: Да. Светлана бежала от бывшего 2 недели. Всем доброго пятничного утра. Вот это спорт. Вот это да.
1: Такое.
2: А когда бывший напишет, типа, гнался за ней 2 недели.
1: Подожди, он тебе денег не дал на автобус?
0: Я думаю,
2: так
0: что...
2: она от него бежала.
1: Ну, скорее всего, в другой город. Марафонила.
0: Марафонила, да. Здравствуйте, Андрей пишет. Я в день прохожу минимум 15 тысяч шагов, максимально 27 тысяч шагов. Особенно, когда работаешь по 12 часов на улице. У кого-то же и работа может быть связана с физическим трудом, правильно? Вот как у Андрея, например. 15 тысяч шагов в день, ну он вообще...
2: Не, ну это реально, это
1: нормально,
2: возможно.
1: Да. Есть мастер спорта по синхронному лежанию.
0: Это хорошо. Есть чемпионаты по этому виду спорта.
1: Ты
0: поэтому...
1: тоже занимаешься, да, на
0: выходных? Я амбассадор.
2: Блин, синхронному, а кто с тобой? С черепахой.
0: Конечно. А абонент недоступен. Старческий разряд по зимним шашкам. Поддавашкам. Вот такой есть еще вид спорта.
2: О, есть такой.
0: Шашки-поддавашки.
2: Есть поддавки такая игра. Прикольная, кстати.
0: Ну, киберспорт. Вот у нас есть Боч-Боч пишет. Вот. Киберспорт сервера определенного. Вчера занял 1-е место. В своем классе по бусту. О, ребята!
2: Ничего не понял, но красавчик.
0: Ну, ваши спортивные достижения все еще можно написать в чат мобильного приложения Рекорда, например.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд тоже, например.
2: И уж точно в группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
10: 281-85-99.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
13: Работа, стресс, суета.
14: Дела, быт, усталость.
13: Эх, дорогая, пора в отпуск.
15: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарант 102-740-37-67-368. 18+.
3: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
10: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
14: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
14: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
10: Московское шоссе 105, 8-831-2600.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
18: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-235-0-263.
19: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Паузбербанк. Узаконите дестрой. Проект декларации на наш.ком.рф.
21: Многие знают кроссовер «Чанган Юниэс». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
22: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
23: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
24: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
25: Dance Лето.
26: На рекорде.

0: Новые каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблок, вейкаперы, вам тоже привет, давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, в России состоится привязка сим-карт к HIMEI. 17 июня был одобрен закон. Основное, что должны вы знать, это ваша сим-карта теперь будет работать только в вашем смартфоне, и если ее переставлять в чужой телефон, она сразу отключится. И если вам нужно будет менять телефон, то надо будет идти к своему оператору и это делать. Плюс там еще дополнительные штуки. Следующая новость от Тима Кука. Он официально заявил, что из-за бума ИИ и дефицита чипов памяти Apple вынуждена поднять цены на свои устройства, соответственно, новые айфоны будут дороже. Huawei, собственно, то же самое рассказали. Они будут повышать цены на всю свою продукцию с 1 июля 2026 года. Есть и хорошие новости. Например, новые аккумуляторы в обычные смартфоны. Новый телефон Honor X80 Pro Max, он официально выходит в Китае, и аккумулятор там 11 тысяч мАч. Это очень много. Также, если вы любите Motorola, то стартуют продажи нового Motorola Edge 70 Pro Plus. В России этот смартфон не представлен, так что доставайте из Китая. Ну а в коде будущей iOS просочились схемы нового интерфейса iPhone Ultra. Если вы не знаете, что это такое, это новый складной iPhone, который, по идее, должны будут представить осенью в сентябре. В общем, просочились габариты и ширина экрана, и они будут идентичны новому Huawei Pura. Также в Китае состоялась презентация новой операционной системы Harmony OS 7. Эта система идет на китайских Huawei. На глобальных Huawei работает система EMUI. Когда состоится презентация новой EMUI, пока неизвестно. Но суть в том, что система преодолела отметку в 1,3 миллиарда подключенных устройств. Это я говорю про Harmony. Еще из интересного, компания Samsung выпускает критический патч для своих телефонов, пытаясь убрать проблемы 45 уязвимостей. А еще крупный скандал произошел в мире кибербезопасности и запрещена грамма. Там хакеры научились обманывать автоматизированную ИИ систему поддержки и массово угоняют записи пользователей. Будьте осторожны. В общем, друзья, это были самые интересные новости из мира гаджетов и технологий. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы на лето себе хотите купить классный смартфон, и у вас есть там, не знаю, 50, 60, 70, 100 тысяч рублей, не знаете, какой купить, спрашивайте. Если вам нужны прикольные наушники, может быть, за 5 тысяч, а может, за 10, спрашивайте. Или часики, а может быть, телефон вашему ребенку на лето. Любые вопросы присылайте при помощи приложения Радио Рекорд. Обязательно обозначайте ваш бюджет. Это поможет нам ответить на ваши вопросы. Так что не прощаемся.
0: Техноблок. По пятницам. В вейкаперах. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Семейную ипотеку в России с 1 июля могут изменить и привязать условия программы к числу детей в семье. Как заявил замминистра строительства, обновленный механизм должен стимулировать рождаемость. Ранее обсуждалась идея повысить ставку до 12% для семей с одним ребенком, сохранить 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% при наличии трех детей. Более 85% вызовов скорой помощи в России обслуживается менее чем за 20 минут. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, среднее время прибытия медиков не превышает 20 минут, несмотря на большие расстояния и климатические особенности страны. Объединенные Арабские Эмираты запретили пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. Решение утвердил Совет министров страны. Согласно новым правилам, детям до 15 лет нельзя создавать аккаунты, публиковать контент, оставлять комментарии и вступать в группы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллиона 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
14: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
17: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
18: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
22: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
23: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
25: Рекорд!

0: Фил сейчас будет отвечать на ваши вопросы. Фил, привет.
1: Да, здорово, всем привет.
2: Привет, Фил. Подскажи, пожалуйста, какие-нибудь хорошие часы для ребенка, чтобы функции все были нужны и не садились за один день.
1: Мне кажется, часов, которые садятся за один день, их как будто бы не существует. Вообще, что касается детских часов, тут такая история. Все большие бренды вообще эту историю практически игнорируют. И я только знаю компанию Huawei, которая выпускает часы для детей. Но они стоят в районе там 11 тысяч. То есть это в целом так достаточно дорого. И если нужны часы, которые будут там стоить 2, 3, 4 тысячи, это, соответственно, какие-то ноунейм часы. И чтобы посмотреть, какой из них выбрать, лучше открыть соцсети и посмотреть видосики. Есть всякие подборки детских часов. Одни с камерами и с определениями, где ребенок находится и так далее. И это все в основном ноунейм часы. Вот надо тогда что-нибудь выбирать. Они, естественно, работают не день, они работают нормально, поэтому тут можно не переживать.
0: Что купить до 70-80 тысяч? Рассматривал Honor или можно что-то еще другое?
1: Ну, я бы сказал так. Все, во-первых, зависит от задач. Если нужны там хорошие камеры, это одно. Если нужен хороший игровой смартфон, это немножко другое. За 70-80 это флагман. И, по большому счету, можно купить все, что угодно. За 80 тысяч можно купить Galaxy S26 Ultra. Можно купить новый Vivo X300 Ultra. Oppo Find X9 Ultra не влезет в эту цену. А Honor Magic 8 Pro сюда подойдет. То есть прямо очень много, практически любой флагман можно купить. Зависит, наверное, от того, чего хочется. Если нужны самые крутые камеры, ну тогда я бы смотрел в сторону китайцев. Если нужна какая-то универсальность, тогда, наверное, Samsung. А если, наверное, топ за свои деньги, можно купить OnePlus 15 за 50-60 тысяч, и это будет вообще офигенный телефон.
3: Хочется телефон, где самое длинное название.
2: Посоветуйте, пожалуйста, хорошую беспроводную зарядку для iPhone 17 Pro.
1: Ну, айфоны поддерживают стандарт, который называется MagSafe, и, соответственно, лучше всего, чтобы беспроводная зарядка была именно с таким стандартом, тогда она будет примагничиваться, и у вас будет возможность телефон всегда держать, например, в машине, и он никуда не будет падать, эта штука очень прикольная. Просто надо смотреть, чтобы было написано, что технология поддерживается MagSafe.
0: Фил, какие наушники за плюс-минус 5К купить с шумоподавлением? До потери моих были Honor Choice X5 Pro. Спасибо.
1: Honor Choice, это тоже неплохо. Я бы рекомендовал за эти деньги приобрести, например, OnePlus. Это OnePlus Buds 3, 4. В принципе, без разницы, какую модель. Можно выбирать то и другое. У OnePlus все хорошо. Можно брать реалмичные наушники. У них есть серия там Air и Pro. Они тоже могут стоить в районе там 4, 5, 6 тысяч. Можно смело выбирать Huawei-вские наушники. FreeBuds, у них есть модельки, называются 5i, 6i, 7i, ну, в зависимости от денег и того места, где будете приобретать. То есть вот эти три точно можно брать.
0: Круто, Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи!
1: Спасибо, ребят!
2: Пока!
1: Спасибо! Пока!
4: Вейкаперы на рекорде!

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
4: «Ника Спринг».
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Давай поспорим.
7: На что?
6: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
7: Уже нашел.
6: И новые автомобили есть?
7: Есть.
6: И выгодный кредит?
7: Есть.
6: И безопасная сделка?
7: Есть.
6: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
7: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
6: Так не бывает.
7: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
8: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дорог, Лава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
9: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Ли Сян Чи Чо и Тан Лу Росы.
12: А можно по-русски?
13: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Ли Сян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
14: Автолига.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: каперы.
1: Еще немного про спортивные достижения поговорим. Вот Ёж Борис, было дело, встретились как-то с корешами. Попинать мячик в футбол, часик-полтора где-то. В итоге они через час сдулись и разошлись. Я остался с другими поиграть. В итоге поиграл еще 7 часов, правда, потом неделю еле ходил вообще.
2: Да. Лучше, значит, не подходить к дому, чтобы мама не загнала.
3: Привет, вейкаперы, слушаю вас в Великобритании, город Херефорд. Собираем клубнику, в день проходим по 30-35 тысяч шагов. Меня зовут Ералы из Казахстана.
1: Негай пишет, в 2010 году, когда училась в техникуме, ходила на арбалетную стрельбу. Представляете? Круто.
2: Ого, у нас есть такая?
1: Ну, видимо, есть.
3: Арбалет. Любовь на днях проехала 37 километров на велосипеде по Акружской косе. Горжусь собой.
1: А Татьяна в школе занималась спортивной аэробикой. Это типа спортивной гимнастики, но без снарядов. Получила второй взрослый разряд. Пару лет назад решила вернуться в спорт и занялась бегом. Пробежала полумарафон в Исландии. Было очень круто. Ну, ничего себе.
2: Ничего себе. А до Исландии как добралась? Тоже бегом?
3: Евгений, мое спортивное достижение: в 7 классе занимался шашками, получил 3-й юношеский. Так вот, когда играл первую партию с тренером, чтобы научиться записывать партию, получилось так, что я ее выиграл, и она оказалась под запись еще. После этого тренер 3 раза меня обыграл, но мне было уже неважно.
1: Елена, КМС в беге на 100 метров и тройном прыжке. Тройной прыжок. Ничего себе. Ну, одни спортсмены. Одни спортсмены собрались в голосовалке. У нас на первом месте вариант 48%. Хожу по 7 тысяч шагов в день и больше. Представляете?
3: Молодцы.
1: Все соблюдают норму минимальную. На втором месте это в тренажерку ходят люди. И на третьем месте вариант это есть разряд по определенному виду спорта. Ну, самые спортивные точно.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге. В этом часе мы на ваши вопросы ответим. Любые присылайте нам в чат мобильного приложения Рекорда. Произойдет это примерно через минут 50.
3: Можете, кстати, свои вопросы задавать нам. Просто вы интересуетесь, например, нашим мнением. У вас какая-то дилемма стоит, а мы ее раз и разрулим в конце шоу.
2: Да, так и будет. Ждем ваше сообщение. Вот, кстати, спрашивали у нас про трансмиссию, будет или нет. Будет. Друзья, 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал» называется. Она 3 иностранных артиста. Это Ронски Спид, Алан Уотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Ну круто же. Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте radiorecorduzhe.ru. Возрастное ограничение 18+. Кто спрашивал, забирайте трансмиссию.
4: Слишком много событий.
3: Обожаю вот эти вкусненькие предложения, понимаешь? Сразу же такой позаботился о себе. Еще и получается сценик такой классненький. Потом уже такой забываешь и опа, а у тебя и билеты, и мероприятие на носу.
4: А я в другом месте. Ну и ладно.
2: Придется возвращаться, да? Ну, круто. И кратко хочу вам рассказать, если вы вот планировали свой блог начать или что-то делать, там парень 126 дней режет хлеб на камеру. Реально, и знаете, в чем фишка? Все стороны должны совпадать. У него есть электронный циркуль, где он измеряет со всех ли сторон, он ровно отрезал кусочек хлеба. Это получилось на 120, вот как раз-таки, шестой день, и он очень сильно радовался этому событию. А люди наблюдали за этим.
4: Ну, это не самый какой-то вызывающий контент, который творят люди. Может, да, он красиво режет.
3: У меня есть вопрос. Почему? Вот тут вопрос к нам, понимаете? Мы же, когда скроллим ленту, мы же залипаем на вот такой контент. И сами, получается, делаем звездами и популяризируем вот такие вещи.
2: Может, и неплохо вообще, в принципе, что интернет-то блокируют, да?
4: Да, мы многого и не увидим.
2: Может, реально умнее станем, ну, перестанем вот подобное смотреть. Вот я это смотрел сейчас зачем-то 3 минуты, чтобы вам рассказать.
4: Так потом, ну, залипательная штука. Да, она же, ну, не несет никакого-то негатива.
2: Да, и позитива не несет. Она вообще ничего не несет.
4: И хлебушка захотелось.
3: Мозг, понимаешь, перестает думать в этот момент. Он отдыхает. Это как раньше на телеке реалити-шоу смотрели, чтобы мозг отдыхал. Сейчас вот ленту смотрит.
2: Как мужик режет хлеб.
4: Сейчас, когда интернет, вот про интернет, если заблокируют, скоро в каждом будет помещение, где... Ты пришел ко мне за книгой, но пришел без уважения.
2: В общем, да, мне кажется, надо фильтровать. Мне свои рекомендации так точно.
3: Да.
1: Дэнс лето. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про русалок.
2: Про русалок, конечно. Но... даже красиво покопаться в этой истории. Значит, оказывается, русалки с хвостами появились не в нашей культуре.
1: Где?
2: В европейской. Да, в европейской. Потому что у нас они были вообще с ногами. Все нормально с ними было.
1: В руках.
2: По поверьям, они могли защекотать человека до смерти или утащить на дно омута.
3: Классненький.
2: Русалки не всегда жили в воде. Они проводили очень много времени, кстати, в лесах и на полях. Их описывали как бледных девушек в рваных сарафанах или белых рубахах с зелеными волосами. Вот что касается славянских русалок. Представили такое? Ближе к кикиморе.
1: Славик-русалка, да?
2: Да, а уже потом вот придумали, благодаря истории Ганса Христиана Андерсена, что как будто бы у нее рыбий хвост вместо ног. В легендах часто упоминается красивое пение сирены, русалок, завораживающих моряков. И самой известной русалочкой в мире считается Ариэль из диснеевского мультфильма.
1: Конечно, там Себастьян еще был.
4: Флаундер. В некоторых переводах он, кстати, Камбала.
1: Реально?
4: Да, то есть есть перевод, где там они Флаундер перевели как Камбала.
1: Почему у нас такого не было?
4: Я такой, Камбала, пойдем со мной.
2: Кстати, «Русалочка» — это первый фильм, в котором сотрудничали Pixar и Disney.
4: Отлично. Мультик ты имеешь в виду, потому что фильм там...
2: Я про мультик, да.
4: Кто с кем сотрудничал, вообще непонятно, только не с головой.
1: До какого-то периода, по-моему, «Русалочка» была самой популярной принцессой Диснея.
2: Да.
1: Да, она считалась самой топовой, даже когда уже существовали все остальные. Все любили девочки-русалочку, хотели с вами на закате.
2: И причем ее сначала отказывались вообще делать. Через 50 лет прокатило, грубо говоря, это как стартап. То есть пришли с идеей, не-не-не, забраковали. И потом потребовалось еще 50 лет, чтобы все-таки это сделать.
4: Она действительно самая классная принцесса, потому что это единственная женщина, которая ради мужчины решила замолчать.
0: Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
9: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
10: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВП. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
11: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уриня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджеинг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
15: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
16: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На пятницу, 19 июня. Овны, сегодня вы с легкостью напишите стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат, в зависимости от того, каким именно будет ваше настроение.
2: Тельцы, сегодня ваши успехи в любви будут напрямую связаны с силой вашего интеллекта.
3: Близнецы, сегодня вам придет, вероятно, неприятное известие.
1: Раки, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек недостаточно хорош для такого замечательного звания.
2: Львы, эй, не пренебрегайте сегодня семейными обязанностями.
3: Девы, какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно.
1: Весы, будь сегодня особенно осторожны с техникой, любви и запоминания. В ваших отношениях не будет ни грамма.
2: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек окажется мудрее, теплее и лучше, чем вам казалось раньше.
3: Стрельцы, вы для вашего любимого человека значите гораздо больше, чем сами можете себе представить.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто преодолеть некоторые стеснения по отношению к вам, прежде чем решиться на то или иное действие, причем довольно невинное.
2: Водолеи, в этот день звезды рекомендуют вам немного побыть параноиком и тысячу раз все проверить или перепроверить.
3: Рыбы, сегодня вы поймете, что недавно происшедшее событие действительно кардинальным образом изменило вашу личную жизнь. Только вот непонятно, в какую сторону, что теперь с этими изменениями делать. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что Уиткоф и Кушнер пока сосредоточены на вопросе соглашения с Ираном. Полностью российский банкомат может появиться уже в следующем году. Об этом завел глава Госзнака Аркадий Трачук. По его словам, ключевой элемент устройства – модуль ресайклинга наличных. Уже создан в виде опытного образца, а завершить его разработку планируется до конца года. В странах Евросоюза обсуждают возможность пересмотра уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство. По данным источников, дискуссия ведется с весны и касается вопросов безопасности. Среди возможных оснований для проверок называют работу в российских компаниях, а также публичные политические заявления. При этом окончательного решения о поведении таких мер страны ЕС пока не приняли. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026», «С 13 мая по 21 июня 2026». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: камеры на рекорде. Горячие новости.
1: Расскажем прямо сейчас вам.
2: У меня горячая, добрая и мимимишная новость. Разбив флакон геля для душа, девочка испугалась наказания и убежала из дома на 22 года. Нет, вот здесь как бы здесь есть и минус. Это настолько, видимо, она боялась в 9 лет. Там был просто флакон, который стоил не так-то дорого, $1.5. Но она была из необеспеченной семьи и побоялась наказания. И побежала на рынок, а там просто заблудилась, потерялась. Ее потом удочерили. И вот и они трогательно... То есть она не могла найти родителей. Родители ее искали. И вот они встретились через 22 года.
1: В голове играет песня, да? Hey ho!
3: Так она же легко могла их найти. По запаху. У них больше не было ничего, геля. Там же сразу видно.
2: Не, ну правда, но здесь есть месседж. Все-таки не ругайте детей, когда они что-то разбивают. Это просто вещь.
3: Может, не надо внушать детям, что вообще в принципе... Не, ругать-то ты, ну, как поучительно, наверное, можно. Родитель сам решает. Но это что, как ее до этого ругали, что она такая... Ну все, из-за шампуня меня точно пришибут.
1: Это жизнь, такова ее судьба. Да. Ну, бывает. Первый кусок свадебного торта маме. Вот, такой пост завирусился в сети. Женщина в соцсетях заявила, что именно она, а не невеста, заслуживает первый кусок свадебного торта на их празднике. Аргумент: она растила сына, не спала, воспитывала его с первых дней, а жена появилась в его жизни недавно. Все, на этом аргумент ее закончились. Пришли мамы на мальчиков, встали на сторону невесты. Напомним, что свадьба — это праздник молодоженов вообще, а мать уже не главное. Другие предположили, что мужчина, выросший с такой матерью, вряд ли сможет построить здоровую семью.
2: Это в какой стране?
1: Это у нас, в России.
2: У нас? А закончилось, да, все дракой?
1: Дракой нет, закончилось все обсуждениями в соцсетях только.
2: Ну и на чью сторону стоит? Просто у меня все время казалось, что такая традиция, что с аукциона первый свадебный кусок молодожены разыгрывают и обычно выкупает чей-то отец.
1: Знаешь, да, сколько не продается времени торт на свадьбе? Уже, наверное, лет 10.
3: Я тебе даже скажу, каравай не везде есть.
1: Если с тебя брали деньги...
2: Не с меня, подожди, просто... А сейчас как?
1: Просто отдают кому-то первый кусок и все.
2: Кому?
1: Решают молодые.
2: Вот, молодые решают.
1: Да, но не продается он уже, то есть как бы аукциона никакого нет. Это уже...
2: Ну, слушай, это как сами молодые решат, вообще неважно. Просто претензия в том, что она хотела и невеста, и мать хотела торт.
3: Ну, тут хорошо, что она не ела его уже.
1: Невеста ничего не хотела. Она не вообще молчала про это все. А мать сказала, что ей просто обязаны его.
2: Обязаны.
1: Да, понятно. Но тут такая позиция у человека, видите?
3: Ну, я думаю, что она к ним еще и переедет скоро.
1: Вместе с ними в свадебное путешествие полетит, скажет: я ж его рожала. Сыночка-корзиночка, я с тобой.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: На дороге. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
0: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6. От 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
2: Клиника «Созвездие офтальмика». Инновации, которым доверяют врачи, результат, который видите вы. Созвездие52.ру. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дорог, Лава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Разгулялась волна.
7: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
9: 16+. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
10: Аквапарк «Каримы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Каримы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
11: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
12: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
13: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: На вопросы ваши отвечаем, как и обещали. Что сказать руководителю на работе, чтобы пойти купаться на речку?
2: Позвать его с собой.
1: Да зачем там нужен? Он же душный по-любому.
2: Вот как раз помоется.
1: Не, нужно что-то действенное. Бок болит, например. Нужно по какой-то весомой причине уйти. Ой, там кошка расцарапала подоконник. Я пойду.
3: Вы слышали, что сейчас самое время поесть рыбы?
1: Нужно обманывать.
2: Ее сначала нужно словить.
3: Да.
1: Я считаю, надо обманывать.
2: Поймать.
1: На речку не отпустят, конечно же. За свой счет, например. День речки должен быть каждое лето, мне кажется.
3: Но главное, с собой не берите начальника.
1: Да, конечно. Сколько времени уделяете на сон, ребята?
2: Часов 5.
1: У меня сколько выйдет, сколько получится вообще.
3: Ну, это вообще,
2: рулетка.
3: Да.
1: Это вообще каждый день лотерея, реально. Я не знаю, проснусь с утра или нет. Азат пишет: как давно вы работаете на радио и где работали раньше?
2: Ой.
1: Это очень долго.
2: Это очень долго вспоминать.
3: Там фирм, в которых я побывал.
1: Креативные сферы в основном, да?
3: Да. Ну, да.
1: Мы работали в креативе, только с КВН, как пошло еще. Вот.
3: Ну, у меня первая работа, давайте так, вторая работа в Питере была, я на фейс-контроле работал.
1: Стас вот людей бил.
3: Да ну не бьем людей!
2: Ивент, да, юмор, камеди, КВН, вот это вот все, организация мероприятий. Да веселее!
1: Все, молодец.
2: Как я назвала слово «ивент».
1: Никит, почему кроксы ненавидишь? Да не уродские, потому что. Как можно было выбрать человечеству? Чей голос в отбивках между песнями кричит «Лето!» У нас лето кто-то кричит. С таким задором интонацией кричит, что если зимой услышишь, то будет.
3: Все, я понял ненависть к кроксам.
1: Так.
3: Никита висел на обрыве, он не мог забраться, был дождь, это гроза. Он висит такой: «Помогите, ну хоть кто-нибудь!» И он видит, он же снизу, как подходит человек, и он видит только ноги. И они торчат кроксы. Он такой: «Я найду тебя!» И с этого момента ты ненавидишь кроксы.
1: Классный фильм, мог бы получиться. Фэнтези.
3: Гость снимать.
1: Фильм. Мы про это. Да. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю. В следующий раз мы услышимся с вами во вторник в полном составе. Поэтому будьте готовы. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: Отличных выходных! Ждем вас утром, как обычно.
3: Всем прекрасного дня!
2: Пока!
0: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу Рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, и сегодня пятница, напоминаю вам. А также интересная вышла новость. Apple Music опубликовали топ-20 самых популярных исполнителей за все время существования их стриминга. 11 лет он существует. Первую строчку занял канадский рэпер Дрейк. Самой популярной исполнительницей в истории по количеству прослушиваний стала Тейлор Свифт. Она взбралась на вторую строчку рейтинга, а третье место занял рэпер Фьюч. Вот, кому интересно, посмотрите это. Гуляет статистика в интернете. На 20-м лишь Эминем, может, что странно лично для меня. На 11-м Трэвис Скотт. Это если так брать рандомные места. На 9-м Кэнни Уэст. Тот самый. Давайте ваши топ-3 напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кого чаще всего слушаете. Интересно будет почитать. А я расскажу о треках в этом часе. Тем более там новинка ожидается. Оффенбах, Miles Away.

0: Snoop Dogg услышим. Ну и, конечно, пятница — это день премьер в эфире Рекорда. Сейчас прозвучит свежий сингл Power Dancer от голландского диджея-продюсера Block and Crown. В качестве соавтора трека указан Бенито Бенитес. Это творческий псевдоним Михаэля Мюнцинга, основателя культовой немецкой группы Snap. Новый сингл Block and Crown — это современное клубное переосмысление легендарного суперхита 1990 года The Power. Итак, Block and Crown, Power Dancer, Рекорд ремейк. Слушаем!
1: Премьера трека.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
5: 16+.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
8: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
9: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФЭ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
12: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
13: В интернете наберу prismaokna.ru.
14: Подробности на сайте.
15: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
16: Разгулялась волна.
17: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
18: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уриня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджейнг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке «Швейцария». Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры США и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся, пишет Рейтер. Ранее Белый дом сообщил, что Венц отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили вместе с тем надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. С 1 сентября в России начнет действовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг. Как сообщили в Госдуме, вместо нескольких QR-кодов от разных банков на кассах будет использоваться один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт. Это должно упростить процесс безналичной оплаты для покупателей и бизнеса. На чемпионате мира 2026 завершился очередной игровой день. Сборная Мексики благодаря победе над Южной Кореей первая обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Канада разгромила Катар со счетом 6-0, а главным героем встречи стал автор хет-трика Джонатан Дэвид. Швейцария уверенно обыграла Боснию и Герцеговину, забив все мячи в заключительной части матча, а Чехия и ЮАР разошлись на счете 1-1. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О.банк.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова. Украина 33350263.
7: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду РАДИО. В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького.

0: Ведь жизни не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Мы начинаем!
2: Привет, привет тебе, Радио Рекорд, хочу и баста, но меня вновь зовут Иван Соколов. Вот она, пятница долгожданная. Сегодня после работы можно взять и выйти погулять по такому чудесному летнему нижнему, ну или не погулять, если тебе завтра почему-то на работу, можешь просто в окно посмотреть, ну и тоже будет вполне по-летнему. И ты скажешь, а вот как гулять, если такие тучи непонятные в нижнем на небе, а солнце, оно ведь должно быть в душе, понимаешь? Летнее настроение, там все дела, это все у тебя в голове. Радио Рекорд поможет тебе настроиться на нужный пятничный настрой. Мы что будем делать? Пару подарков разыграем следующие 2 часа, поэтому слушай внимательно, записывай номера. Номер Радио Рекорд в мессенджере Макс плюс 7-996-006-109 или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109FM. Личные сообщения туда тоже можно писать, не только чтобы что-то выиграть, но и свои привет, пожелания. Все буду обязательно зачитывать. Ну и, конечно, музыка поможет нам настроить на нужное настроение. Что будем слушать с тобой в следующий час? DJ Kuba Butterfly. Филатов и Карас. Включи музыку. Ближайшие 15 минут All I Know от Халида. Ну а насчет на час Graceland. Это Радио Рекорд. Это хочу и

0: Рокфест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
11: Дэнс Радио.

0: прямо сейчас разыграем на Радио Рекорд. Хочу баста. Прямо сейчас я уже набираю номер счастливчика, который оказался рандомно выбран. И его задача взять телефон и сказать два слова «Рекорд качает». Если все будет ровно так, как я и описал, то две проходки в Sequoia Park отправятся именно ему. Поэтому ждем ответа и ждем два заветных.
1: «Рекорд качает».
0: Есть, Александр, поздравляю тебя. Две проходки в Sequoia Park отправляются тебе. Вот, держи, тебе даже аплодисменты. Молодец, все, ты выиграл.
1: Ага, спасибо.
0: Ну, ты рад?
1: Да, конечно.
0: Ну, давай тогда, привет передавай кому хочешь, и дальше напишу тебе в мессенджер, как они появятся у тебя, эти проходки.
1: Ага, жене передам, она он слушает как раз раздел.
0: Ну и все,
1: ну,
0: в целом.
1: И детям.
0: Ну и детям. И жене, и детям. Ну и хорошо. Я надеюсь, что погода будет в выходные хорошие, и ты сможешь уже в эти выходные. Но если что, там много, целый месяц у тебя будет, чтобы съездить в Sequoia Park. Спасибо тебе за участие. Трубку кладу, сейчас тебе напишу. Александр, хорошего дня. До свидания, пока. Вот так вот радостно мы и разыграли две проходки в Sequoia Park. Если вдруг ты тоже писал и тебе не получилось у тебя их забрать, ты не переживай, потому что на следующей неделе по секретной информации тоже будем разыгрывать. Просто слушай внимательно, а еще лучше следи за группой ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде 109FM, потому что там каждый день пишем о всех розыгрышах, подарках, что происходит на этом свете на «Радио Рекорд». Хочу и баста. We'll be right back.

0: Тебе как долго будет идти этот неприятный дождь в центре Нижнего? Так вот, по данным Яндекс.Погоды, в центре Нижнего Новгорода прямо сейчас, собственно, идет небольшой дождь, и температура плюс 17 градусов, но ощущается, как все, плюс 19. К вечеру температура не изменится, плюс 18 будет, и небольшой дождь продолжится. Ночью небольшой дождь уже остановится, будет облачно с прояснениями, температура до плюс 14, ну и завтра утром вновь дождь небольшой и температура до плюс 18.
1: Рекорд. Реклама.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
5: Тапку в пол!
6: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
7: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Усозаконите стройпроект. Декларация на наш.ком.рф.
8: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
9: 16+. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

этом наш с тобой первый час заканчивается, но это не значит, что все, расходимся по рабочим делам. Тем более, что сейчас, можно сказать, время обеденного перерыва, поэтому делай громче, наслаждайся классной танцевальной музыкой на Радио Рекорд. Ну а через 5 минут расскажу тебе про следующие подарки, которые будут сегодня на Радио Рекорд. Хочу и баста. Кстати, не забывай про свои приветы и сообщения, всегда их можешь отправить по номеру +7 996 006 109 в мессенджер Макс или в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения.

0: 101.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Мы начинаем!
2: Привет, говорю тебе еще раз. Радио Рекорд, хочу и баста, но меня вновь зовут Иван Соколов. У нас с тобой уже 13 часов на часах. Извини за тавтологию. 19 июня за окном на календаре. Долгожданная пятница. Впереди два выходных. Надеюсь, что погода нас будет с тобой радовать и не будет все дни идти дождь. Ну а что сегодня за праздники у нас отмечаются? Сегодня день бабочек. Великолепный праздник. День русалок. Тоже, наверное, великолепный праздник. Ну и самое главное, сегодня самый счастливый день в году. Именно такой праздник и отмечается 19 июня. Поэтому уж сделай так, чтобы этот день был по-настоящему счастливым. Например, отправь какой-нибудь привет, пожелание своим друзьям, коллегам по номеру Радио Рекорд плюс 7-996-006-109 или мессенджер Макса или группа ВКонтакте. Напиши Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Ну а самое главное, сегодня в ближайший час разыграем приятный подарок. Но это я еще молчу про музыку. Конечно, что же может сделать этот день счастливым? Конечно же, хорошая, классная танцевальная музыка. Будем с тобой слушать ближайший час.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузин»? И истории. Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
3: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте грузинских историй. ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, набережные Челны.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: А можно по-русски?
7: Конечно, ведь Li Auto теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Lisan L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Li Auto Лига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Приятные призы и подарки на Радио Рекорд. Хочу и пасты. И прямо сейчас Радио Рекорд разыгрывает сертификат на 5000 рублей в ресторан на дне. Ты просто представь, можно прийти в выходные, поесть вкусно, попить, погулять. И все это можно сказать за счет Радио Рекорд. Итак, что же надо сделать, чтобы сертификат достался именно тебе? Доставай свой телефон и пиши на номер Радио Рекорд плюс 7-996-006-109 в мессенджер Макс или в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Два слова. Рекорд, накорми. Ну и дальше просто жди, надейся. Если ты окажешься седьмым по счету, то я позвоню, и в прямом эфире мы тут с тобой выполним несложное задание. Выполнишь правильно, молодец, 5000 рублей в ресторан на дне отправится тебе. Приходи, забирай хоть сегодня, и выходные отдыхай, отмечай, ну и вкусно ешь. Плюс 7-996-006-109 мессенджером Макс или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Личные сообщения, два слова. Рекорд, накорми. Желаю тебе удачи. И через 10 минут, возможно, позвоню именно тебе.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Dance Radio.

0: сертификат на 5000 рублей в ресторан на дне. Надо было всего лишь взять, написать «Накорми рекорд, пожалуйста, меня». Ну и дальше лишь удача. И если ты оказался седьмым, то попадешь сюда в прямой эфир. Давай знакомиться с нашей участницей. Ее зовут Юля. Юль, привет.
1: Привет.
0: Как дела?
1: Все хорошо, в отпуске.
0: В отпуске? Ничего себе,
1: да.
0: Завидно. Сколько ты еще дней в отпуске?
1: Еще целый месяц.
0: Ой, фантастика. Будет у тебя возможность сходить в ресторан на дне, если сейчас выиграешь. Ждет тебя рекордный микс. Я тебе включу некое количество треков от 2 до 7. Они будут звучать буквально по 3-4 секунды. Твоя задача внимательно послушать, внимательно, ну и сказать, сколько в итоге треков прозвучало. Юля, правила понятны?
1: Да, понятно.
0: Итак, поэтому приготовься. Через 3 секунды рекордный микс специально для тебя. 3, 2, 1, слушаем. Все, вот так вот он прозвучал. Сколько услышала?
1: 4.
0: Уверена?
1: Да, уверена.
0: Точно. И не будешь менять свой вариант ответа?
1: Нет, не буду.
0: Угу. Месяц отпуска у тебя еще впереди, и ты отвечаешь 4. Угу.
1: Да.
0: Это абсолютно правильный ответ, Юль, молодец. Я тянул интригу, как вок. Поздравляю тебя, 5000 рублей в ресторан на дне отправляется тебе. Сейчас, как только трубку положу, отправлю тебе всю инструкцию, что надо сделать, чтобы сертификат достался тебе. Ну а сейчас давай привет передавай, кому хочешь.
1: Круто, спасибо большое. Передаю привет всему Нижнему Новгороду. Погода, конечно, не очень радует, но желаю всем хорошего настроения и классно провести выходные.
0: Спасибо. А тебе хорошего отпуска. Давай, отдыхай там так, чтобы потом все твои коллеги, друзья завидовали тебе. Юля, большое спасибо. Трубку кладу, напишу буквально через пару минут. Вот таким образом у нас Юля выиграла. Ты тоже можешь выиграть, потому что по секретной информации на следующей неделе тоже будем это делать. Слушай внимательно с 12 до 14 и забирай 5000 рублей в ресторан на дне. А спонсор программы ООО «Бунтарь». Ресторан на дне — это место в самом сердце Нижнего Новгорода, где эстетика пьесы Максима Горького встречается с современным гостеприимством. Здесь именно тебя ждет кухня с характером по-русски, запоминающийся интерьер и даже особая атмосфера, которая вдохновлена легендарным произведением. На дне — это ресторан для встреч, ярких впечатлений и отдыха со вкусом. Приходи, Нижневовская набережная, дом 17.

0: Ну и расскажу тебе, что с погодой будет сегодня и на этих выходных. По данным Яндекс.Погоды, в центре Нижнего прямо сейчас плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. К вечеру потеплее, до плюс 18, начнется небольшой дождь. Ночью температура до плюс 14, облачно с прояснениями. Ну и завтра утром вновь плюс 18 и небольшой дождь. Да и вообще в целом на выходных завтра, в субботу, 20 июня, температура до плюс 21 и будет идти небольшой дождь. А вот в воскресенье облачно с прояснениями и температура то плюс 21 снова.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение.

0: Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чайково. УКРН 12-333-00-263.
3: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
7: ОМВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, 1,6. ОКРН 121-59-14-79-93. 18+.
8: ВК «Фест» впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
10: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
11: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджеинг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
12: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: заканчиваются, да и в целом, посмотри на время, можно сказать, что и пятница уже заканчивается. Пару часов осталось, и наконец-то домой веселиться, гулять или просто отдыхать. Я тебе желаю, чтобы ты выходные провел насыщенно, хорошо, отдохнул, повеселился как следует, ну и услышимся с тобой совсем скоро. Запоминай истории, чтобы потом их рассказать. Если соскучишься, заглядывай в группу ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде. А так, тебе хорошего дня и хороших выходных.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Согласитесь, что врываться в длинную рабочую неделю после короткой рабочей недели — это, ну, такое себе. Тем не менее, друзья, мы с вами справились. Сегодня у нас пятница, 19 июня. Впереди целых два выходных, с чем я вас и поздравляю. И предлагаю, собственно, на это настраиваться. У нас в ближайшие часы будет очень много классной электронной танцевальной музыки в эфире. Давайте про ближайшие 60 минут расскажу прямо сейчас. Вот что мы с вами послушаем. Это будут Cozy Sky и Simona, Wicked Game, Record Mix.

0: Рекорд представляет новые треки. Сейчас в эфире главный претендент на звание гимна летних вечеринок. Нидерландский хаус-дуэт Enotor объединился с американцем 54 Alto, чтобы выпустить хит «Talk to You». Трек уже успел возглавить мировой танцевальный радиочарт, а теперь пришло время захватить и наш эфир. Enotor and 54 Alto «Talk to You». И это Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

Впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
8: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
15: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: США объявили о снятии морской блокады Ирана после подписания меморандума о прекращении боевых действий. Отмечается, что американские силы больше не препятствуют судоходству по маршрутам, ведущим в иранские порты. При этом военные корабли США сохранят присутствие в регионе для контроля за выполнением условий достигнутых договоренностей. Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По его словам, это позволит семьям приобретать более просторное жилье. Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром на чемпионате мира 2026. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 6-0. Главным героем встречи стал Джонатан Дэвид, оформивший хэт-трик. Благодаря этому успеху канадцы одержали первую в своей истории победу в финальной стадии чемпионатов мира, а Дэвид был признан лучшим игроком матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето! На рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
2: Клиника «Созвездие Офтальмика». Высокая точность и внимание к каждому ради вашего уверенного взгляда на жизнь. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой.

0: Тропический детокс со скидкой 40% по промокоду РАДИО в новом спа-салоне «Вай-Тай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
1: Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Это получается, что солнце у нас светит 2 месяца, а остальные 10 что? Остальные 10 мы тусуемся под тучками, а иногда даже и под дождичком. Так вот, друзья мои, сегодня у нас пятница, и сегодня в Санкт-Петербурге я вам официально заявляю, за окном солнце. Поэтому мы рады делиться с вами этой солнечной летней энергией по-настоящему. Всех приветствую, где бы вы ни находились, получайте удовольствие от той музыки, которую мы будем вам раздавать в ближайшие часы. В ближайшие же 60 минут послушаем вот что. Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk, Record Mix. Джон Саммит и Джулия Чёрч, Shades of Blue, Record Mix.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
1: 16+.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
14: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
15: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь. Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Большинство стран Евросоюза поддержали идею переговоров с Россией, сообщает Политикол. По данным издания, против выступили Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония, посчитав, что сейчас для такого диалога неподходящее время. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести деньги должны насторожить. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер намерен завершить международную карьеру после чемпионата мира 2026. Голкипер заявил, что нынешний турнир, вероятно, станет для него последним в составе национальной команды. Ранее Нойер установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории сборной Германии, сыгравшим на крупном международном турнире. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд, реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Полсбербанк. Заканчивайте строй проект декларации на наш.дом.рф.
5: Тапку в пол!
6: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

5 июня на сайте radiorecord.ru. Бегом туда, мероприятие 18+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе на рекорде. Это будут Anima и Джоджи, Beautiful, Record Me.

0: How's it feel? Record mix. Onel и Convai, Small Town Boy, Record mix. А прямо сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, и это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лохов защитят от похищения. В селе Лох хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лохо-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнут. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Своей малой родиной. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что
0: ли. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМПП. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
10: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня, новинки, свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Причиной отсрочки поездки Венца в Швейцарию могла быть позиция Ирана полева, но об этом сообщает Axios. По данным издания, Тегеран заявлял, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США. В Миноборнауки заявили, что тотального высшего образования для экономики не требуется. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сложившаяся практика, при которой почти каждый выпускник школы поступает в ВУЗ, не соответствует потребностям рынка труда. Министр подчеркнул, что необходим баланс между высшим и средним профессиональным образованием. «Зенит» проведет товарищеский матч с аргентинской «Химнасией» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча состоится 5 июля в Петербурге. Также команда Сергея Симака сыграет с азербайджанским «Нефтчи» и сербской «Цервенной звездой». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
7: 16+.
8: Работа, стресс, суета.
9: Дела, быт, усталость.
8: Эх, дорогая, пора в отпуск.
10: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-00-263.
13: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
14: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
12: ОМВП. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. УГРН 121-59-74-79-93. 18+.
15: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат. С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
16: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
17: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
18: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджейнг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вот, конечно, есть много известных диджеев, но есть при этом и недосягаемые звезды. Один из таких — это Келвин Харрис. Парень из Шотландии, который уже более 10 лет стабильно штампует хиты каждый год, по нескольку раз в год. Собирает миллиарды прослушиваний на стримингах. Среди его звездных коллабораций, между прочим, работы с такими поп-дивами, как Риана, Дуа Липа, с такими артистами, как The Weeknd, Элли Голдинг и многими другими. Ну а треки We Found Love и One Kiss, та-та-ра-там, и Summer, и I Feel So Close To You Right Now. Вот я думаю, что вы прекрасно даже в моем отвратительном исполнении узнали, потому что они давно стали классикой танцполов. В этом году Келвин Харрис делает более 20 сольных шоу на Ибице по два раза за неделю, и каждый раз sold out, билетов нет. В общем, очень крутой артист. И штампует он хиты реально, как горячие пирожки. Новую его работу, которая называется Satisfy, мы послушаем с вами в этом часе.

Еще один трек от Vintage Culture и Gaps – Lust. А начнем этот час с трека Эбин Холлоу и это

0: лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
5: «Никастринг».
6: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
9: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
10: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
11: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
12: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
11: Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
0: Агат. Покупай выгодно.
13: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
5: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
6: Акция действует до 15 августа 2026 года.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство заявило о мерах по недопущению дефицита топлива на внутреннем рынке. Власти намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и избежать локальных дисбалансов. Ситуация с обеспечением моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Также поручено провести дополнительный анализ ценообразования на топливном рынке. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор уменьшил ее на 25 базисных пунктов по сравнению с апрельским уровнем. Это уже девятое подряд решение по смягчению денежно-кредитной политики с момента начала цикла снижения ставки в июне прошлого года. Лионель Месси возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура. Капитан сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и вышел на первое место в гонке снайперов турнира. Ближайшие преследователи пока отстают на один гол, имея в активе по дублю. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хилюнрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
16: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
18: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
19: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
20: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

говорили, что после вазэктомии не будет детей. Но я пришел домой, а они все еще там.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниэс». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
5: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
6: 理想汽车 и 登陆俄罗斯.
7: А можно по-русски?
8: Конечно, ведь «Лиавто» теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд «Лисян» L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Лиавтолига Афонина». НДС и гарантия 3 года.
9: «Автолига».
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
12: 281-85-99.
13: Разгулялась волна.
14: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
15: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
16: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
15: Новый JQ J6 создан для таких историй.
16: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
15: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
17: Экстремально!

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вам хочу напомнить о том, что, конечно, у нас лето-то в самом разгаре, но осенью состоится у нас фестиваль «Белая» с новой постановкой «Снежная королева». Пройдет он в Питере в Ледовом дворце. «Снежная королева», «Ледовый дворец» — все логично. 3 октября 2026 года мистическая интерпретация легенды о «Снежной королеве» перенесет зрителей в мир льда, света и зеркальных лабиринтов. На трех танцполах выступит более 20 артистов и проектов. Среди российских хедлайнеров — Swanky Tunes, Meg, Айваска и Волок. Также ожидаются два секретных зарубежных гостя. Билеты вы можете найти и всю подробную информацию на сайте radiorecord.ru. Я думаю, что в ближайшую неделю у нас будет повышение цены, поэтому торопитесь забрать свои билеты на белую. Увидимся там с вами. Ну и, разумеется, давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе на Рекорде. Это будут Don Diablo, Go Home with a Stranger, Record Mix. Клан Карусел, Ride, Record Mix. Shipwreck и Void, The Perfect Girl, Record Mix. Шаус и Vintage Culture, Take Me to the Sunrise, Record Mix. А прямо сейчас Yearbooks, Graceland и

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Малой родины. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом смысле.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
8: Суперфестиваль «Дискофест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2». Акула, Оксана Почеба, а также группа «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
9: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
10: Тапку в пол!
11: Отдыхай ярко с картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив, дни рождения на колесах, летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
12: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
14: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
15: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
14: Новый JQ J6 создан для таких историй.
15: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
14: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
16: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Годовая инфляция в России составила 5,6% по состоянию на 15 июня, следует из сегодняшнего пресс-релиза Банка России. Устойчивый рост цен остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. АТОР предупредила о новых правилах въезда во Вьетнам с 22 июня. Теперь всем иностранным туристам, прибывающим через международные аэропорты страны, необходимо заполнять электронную карту прибытия. Новое требование распространяется как на путешественников, въезжающих по безвизовому режиму, так и на обладателей электронных виз. Сборная Ирана намерена подать жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к чемпионату мира. По данным СМИ, команде не разрешили заранее прибыть в Лос-Анджелес перед матчем с Новой Зеландией, а также отказали в раннем въезде в США перед игрой с Бельгией. Федерация считает, что такие меры нарушают принцип равных условий подготовки для участников турнира. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус». ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
4: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
8: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
9: Работа, стресс, суета.
10: Дела, быт, усталость.
9: Эх, дорогая, пора в отпуск.
11: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
13: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
15: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
16: В интернете наберу prismaokna.ru.
17: Подробности на сайте.
18: Клиника «Созвездие Офтальмика». Современные технологии с человеческим подходом для вашего спокойствия и четкого зрения. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
4: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паузбербанк. УСЗКМ Ситистрой. Проект декларации на наш.ком.рф.
6: А можно по-русски?
7: Конечно, ведь Li Auto теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Lisan L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Li Auto Лига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
8: Автолига.
9: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

вечернее радиошоу. Давайте я немножко вам о них расскажу. Во-первых, через час у нас будет разговорное шоу Кремова и Хрусталева. Далее, в 9 вечера по московскому времени у нас будет традиционное пятничное шоу «Рекорд Мегамикс», где диджей Перец представит вам гигантское количество треков, уложенных в бодрые 60-минутные микс. Ну, просто мечта для СДВГшника. Далее у нас будет MC Жан, наш легендарный, и шоу «Рекорд Классикс», в котором мы услышим с вами самые крутые треки из эфира «Рекорда» за все 30 лет его существования. Не MC Жан, а «Рекорда», ну вы поняли. Потом у нас эфир забирает Team Vox с шоу «Рекорд Пати», а в час ночи у нас будет не менее легендарный нидерландский диджей Армин Ван Бюрен и его шоу «Estate of Trance». Вот такое вот расписание у нас сегодня на «Рекорде». Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в самое ближайшее время. Это будут Алесса и Сача, «Destiny», «Рекорд Микс».

0: Hugel и Ultranate, Moving to the Sun, Record Mix. Morgan Citri и Carla Monroe, Beat is Jumping, Record Mix. А прямо сейчас Evelyn Roxton, Vertigo, и это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Рекорд. Реклама.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
8: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», УГРН 115-165-005-616, набережные Челны.
9: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
10: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
11: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
10: Московское шоссе 105. 8-831-2600.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вимат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
14: Давай поспорим.
15: На что?
14: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
15: Уже нашел.
14: И новые автомобили есть?
15: Есть.
14: И выгодный кредит?
15: Есть.
14: И безопасная сделка?
15: Есть.
14: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
15: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
14: Так не бывает.
15: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
16: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное – «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
18: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
19: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И начнем с разговора о наболевшем, о нашем фондовом рынке. К сожалению, неделя снова прошла под знаком минус. В четверг, 18 июня, индекс Мосбиржи потерял почти 2% и опустился до 2437 пунктов. Это на минуточку уровень полуторагодовой давности. Индекс РТС падал еще заметнее. Ну и в пятницу падение продолжилось, причем с новыми силами. Что творится? Пора ли паниковать? Сейчас будем разбираться. Ну, конечно, главный камень на шее у нашего рынка все последние годы – это геополитика, и она пока не собирается нас отпускать. На саммите в Брюсселе Евросоюз решил продлить антироссийские санкции не на привычные полгода, а сразу на год. Ну и вдобавок страны НАТО обсуждают пакет помощи Украине на 70 миллиардов евро. Ну и все-таки главным нервом недели было совсем другое – заседание ЦБ по ключевой ставке. Прогнозы почти единогласно говорили о снижении, расходились только лишь в оценке шага. Однако регулятор в итоге все-таки всех удивил. Срезал ставку только на 25 базисных пунктов, то есть до 14% с четвертью. Ну, а большинство закладывало хотя бы шаг в 0,5%. Ну и давайте перейдем к нефти. Для нашего рынка штука весомая. Что мы тут наблюдаем? Всю неделю котировки сползали вниз на новостях о первых договоренностях США и Ирана, но ближе к пятнице падение развернулось в легкий рост, и пришли вести об отмене переговоров в Швейцарии. Ну, словом, без громких сюрпризов. И тут небольшая болтанка, дело житейское.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: К слову о бензине. У нас дома ситуация тоже довольно нервная. После удара дронов по московскому НПЗ и по сразу нескольким регионам кое-где образовались очереди и даже поднялась паника, но ценники, по данным СМИ, всего лишь одна сеть задрала, и ей уже занимается ФАС. Эксперты прогнозируют рост цен на 3-5%, но временный, так что повода хвататься прям за голову, ну, как будто бы нет. Кстати, до решения ЦБ о поставке почти все нефтяники, у которых есть собственный НПЗ, неплохо росли. Тот же Лукойл с утра прибавлял почти 1.5%. Ну и рубль тем временем тихо позиции сдает. Доллар на межбанке подобрал у нас почти к 74 рублям, евро к 84,5. Еще сегодня у нас такой настоящий дивидендный аврал, потому что годовые собрания проводят Роснефть, которая уже подтвердила выплату, ну а также Магнит, МВидео, МГТС и другие. Ну и, дорогие друзья, на что еще хотелось бы обратить внимание? У нас много прогнозов от экспертов на третий квартал появляется, и что мы там видим? Практически все инвест-дома сейчас сходятся во мнении, что локальное дно, в принципе, достигнуто. Посмотрим. Кстати, аналитики БКС, например, считают, что российские акции сейчас торгуются с рекордным дисконтом к историческим уровням. Там насчитали целых 36% дисконта. Это даже круче, чем во время громких санкций 2024 года. Что до роста, поводов для бурного подъема, ну, мы понимаем, пока что немного, хотя некоторые оптимисты закладывают на третий квартал цели по индексу Мосбиржи 2600, 2700 на горизонте года, вплоть до 3200. Но, если честно, я бы такой сценарий назвала, конечно, очень оптимистичным, тем более после сегодняшнего заседания ЦБ. Ну, как будто бы только одна опора для такого роста может быть — это дивиденды. Я напомню, что за год рынок ждет выплат на 3,5 триллиона рублей. Будем наблюдать очень внимательно. Ситуация остается, конечно, непростой, но мы понимаем, что после долгого периода темного неба, да, на фондовом рынке всегда наступает период роста и позитива. Вопрос только в том, когда же он наконец начнется. Продолжаем наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родиной. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, сам что я сказал.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
8: Акция действует до 15 августа 2026 года.
9: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ли сян чи чо и тан лу о ро си.
13: А можно по-русски?
14: Конечно, ведь «Ли Авто» теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд «Лисян» L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Ли Автолига Афонина». НДС и гарантия 3 года.
15: «Автолига».
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
16: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будням дня, а сегодня все еще таковой. Мы будем обсуждать разные новости в течение ближайшего часа. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых больших и устойчивых российских мифов – это миф о нашей якобы всенародной любви к пятнице. Не надо песен. Мы, россияне, любим эту самую пятницу не больше, а даже меньше, чем другие народы. Ну, например, те же американцы, которым не просто принадлежит знаменитая аббревиатура TGIF, Thanks God It's Friday, слава богу, сегодня пятница, но которые называют этой аббревиатурой и рестораны, и сетевые магазины, и для которых она вообще свет в окне и чуть ли не смысл жизни. Так что не надо преувеличивать нашу к ней любовь. Пятница и пятница – обычный день. Ну, а для нас так и вообще ничего особенного, потому что обычный вечер, и мы, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил против чрезмерной цензуры в кино. По его словам, выглядит абсурдно, когда после откровенной постельной сцены зрителю показывают героев, но при этом заблюривают сигарету у них в руках. Фадеев также раскритиковал удаление сцен с алкоголем из исторических фильмов, отметив, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст.
2: А что, реально? То есть там в наших фильмах так бухает, что если вырезать, то вся логика посыпется.
1: Да не только в наших, они в любых фильмах вырезают, как бы зарубежных.
2: Нет, это так на логику влияет. Слушайте, я просто, ну, это действительно так. Я просто как бы, ну, не смотрю ни наше кино, ни тем более там американское с русским переводом. Это что, действительно, они вот все так вырезают?
1: Все, я же, помните, рассказывал, как вот видел какой-то сериал новый, там, про Петровское время. Петр Первый с такой огромной трубкой, такой длинной, знаете, вот, ну, в пол Петрасова. Ну, окей, мода такая была.
2: А трубка откуда выходила?
1: Вот в руке он держал, вот такая, ну, где-то метр такая.
2: Что за трубка?
1: Все заблюрено, как, ну, курительно.
2: А-а-а!
1: То есть, и не понятно, что это здоровенное, но длинное такое.
2: Это правильно! То есть, смотрите, значит, он говорит, что в постельной сцене при этом ничего не забрюливают, да? Что-то сигарету в руке могут забрюлить. То есть, смотрите, это на самом деле очень хорошая и правильная практика. То есть, значит, в постельной сцене все нормально, все показывают, а потом, значит, вдруг неожиданно в какой-то обычной не постельной сцене, значит, у него забрюлено что-то в руках. И, конечно, то есть, и тогда, смотрите, зритель думает, раз в постельной сцене половой орган показан, значит, это нормально, это еще ничего, его показывать можно, может, не такой большой, да? А вот тут у него в руках такой пенис, что это уже нехорошо. И у зрителя таким образом как бы воспитывается вкус к правильным половым органам и неприятие неправильных, что правильно.
1: И там, нет, тут есть нюансы. Там еще иногда, когда показывают трубку или сигару, заблюрено, но цвет-то видно, черный.
2: Тем более. Черт. Но с какого это у Петра черный в руках?
1: Ну, как, ну вот. Помните, как царь Петр арапа женил? Да. Такой фильм.
2: Ну, женил? Как? А прям так женил за это, да? Подвел, подтащил.
1: Подтаскивал, да?
2: Да. Ну, окей. И, значит, Фадеев, как было сказано, раскритиковал, да, типа, удаление сцен, типа, с алкоголем, да, из исторических фильмов, сказав, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст. А вот скажите мне, я вот просто, к сожалению, такие фильмы, ну, не смотрю, да никакие не смотрю, а вот удаление сцен с алкоголем нарушает исторический контекст. Вот это я пытаюсь понять. То есть, скажем, если сцена, где Ленин тяпнул, вырезана, да, так вопрос, как же он решил сделать революцию, да, без этого? Или там, не знаю, если Иван Грозный не дернул медовуху, то как тогда он взял Кемскую волость?
1: Вот. В этом известный смысле? Исторический, как бы на реальных событиях основанный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это же так же было, да, эта история наша. Нельзя забывать. И там, помните, он там ключница водку делала? И как после этого, если ты вырезал эту сцену, как объяснить этого? Лепота, как бы. Танцуют все!
2: Это не исторический фильм, но я бы не сказал, что прям это совсем нарушает логику. Он такой, ну, чуть-чуть исторический. Ну, так, на полшишечки. Нет, ну, а как, например? Или там, я не знаю, нет, исторически, ну, это, например, там, не знаю, вот там, скажем, Александр II, да? То есть не тяпнул, но Аляску отдал, например.
1: Ну, возможно. Или вот
2: это как? Нет, кстати, вот это логику я... Вот это, да, нарушает. Или Пугачев там, да, вот, скажем, ни разу в фильме не бухал, а как тогда он крестьянскую эту войну поднял?
1: Ну, в общем, да. Но еще вот один исторический фильм, вот «Ирония судьбы», да, вот как бы. Там по поводу логики повествования. Там все же за, ну, как бы, ну, весь сюжет, как бы, основан на том, что пьяненький Женя Лукашин полетел, как бы, в Ленинград, как бы, да? Вот, ну, как бы, если это убрать, как бы, это же непонятно, почему, как он оказывается
2: в аэропорту. То есть, имеется в виду, что он выходит с друзьями в баню просто мыться, а потом...
1: потом в самолете, да. В самолете уже барагозит, там, помните?
2: Да, его уже лежа мотает.
1: Успать хочет.
2: А я вам скажу даже больше. Ну, то есть, а вот, то есть, конечно, нет, во-первых, я согласен, эту сцену надо вырезать. Потому что все равно пьет же гад. А люди смотрят, дети смотрят потом и хотят быть как Женя Лукашин. Там значительно худшая есть сцена, которая почему-то не вырезана. Вот, может быть, вы забыли, господин Кремов, в этой сцене, я недавно видел этот фильм, ну, там, как и все мы зимой вынуждены его смотреть, там есть сцена, где мужик, подчеркиваю, моется в душе, и его показывают целиком.
1: Вот тут это яркий пример прекрасной еще советской цензуры. Тогда заблюривать не умели и размывать. Поэтому он мылся в пальто и в шапке. Моется, да, ну
2: да,
1: еще
2: я про это
1: все
2: задал.
1: Прилично, как бы, там все нормально. О, тепленькая пошла.
2: А вот. Вот так надо снимать. И поэтому, да, и про алкоголь тоже, чтобы как бы пили, но...
1: Ну, в меру.
2: Ну, другое. Ну, то есть, вроде пьют алкоголь, но там, например, написано... Там,
1: молоко.
2: Это, кефир, молоко. Пускай даже это, как называется это, чайный гриб. И то есть, чтобы как бы вроде пьют водку, но оттуда гриб торчал.
1: Не, ну просто могли бы, чтобы такие вставные сцены, знаете, появляется такой маленький квадратик, когда люди пьют, там, ну, водочку разбивают, там, да, там, внизу, там куча фильмов таких, да, и новых, и старых. Внизу появляется диктор какой-нибудь известный. Это нет, это чай. Это они пьют чай. Чокаются просто по привычке.
2: И вот вопрос. Вот, смотрите, кино важнейшее по-прежнему для нас из искусств. И важнейший вопрос на повестке сейчас в условиях новых нравственных вызовов. Что вырезать? А вырезать-то что-то
1: или
2: надо,
1: или замазывать,
2: да?
1: Заблюдывать.
2: Да. Нет, в любом случае, надо что-то вырезать из фильмов обязательно. Ну, нельзя же совсем ничего не вырезать,
1: не,
2: правильно?
1: Конечно, да.
2: Вырезать, забрюливать, замазывать. Вот, может быть, надевать пальто.
1: Да, да, конкретные какие-то сцены, может, уже из высших фильмов. Или вообще просто целый жанр сцен.
2: Вот да, это... в каких фильмах? Что вырезать? Какие конкретно сцены удалять? Какие удалять нельзя? Ну, и в конкретных фильмах, которые ты смотришь. Вот недавно смотрел я фильм и видел там такое.
1: Да. Или что наоборот, такое? Может, что-то нужно увеличить, как бы, да, или подробнее. Подробнее показать. Ну, какие-то вещи. Недостаточно чего-то было.
2: Ну, да, ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: В США хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов стоимостью 1 700 000 долларов. Злоумышленники взломали систему транспортной компании и с помощью фишингового письма получили доступ к документам и оформили поддельную заявку на перевозку. В результате водитель, не подозревая подвоха, забрал товар со склада и доставил его не в Walmart, а на арендованный склад в Бронксе. Сейчас полиция пытается найти пропавший груз.
2: В Бронксе уже началось, да? Там уже натянули 103 тысячи презервативов, да, и понеслась.
3: Вечеринка в самом разгаре.
2: Бронкс по кочкам. Хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов. Знаете, вот я должен признаться, что я старомоден. И не в том смысле, что я стар, а просто я не успеваю следить за трендами. Вот если бы мне такое там сказали еще там, не знаю, да сейчас я это слышу, я просто не понимаю. Мне кажется, что это что-то какой-то абсурд. Что это за хакеры такие странные? Обычно вообще-то хакеры, что они делают? Они там взламывают, значит, там что-то для кражи информации.
3: Пентаком!
2: Да, там заражают вредоносными программами, там взламывают там банковские системы, платежные системы, аккаунты там угоняют для рассылки спама, взламывают там веб-сайты, базы данных там для получения информации. А эти взломали презервативы?
3: Ну, как бы презервативы презервативами, ну, 1,7 миллионов долларов.
2: Нет, это 1,7 миллионов долларов. Это в любом случае вы не можете не признать, чтобы, для чего бы они этого не сделали, но это новое поколение хакеров. Это какие-то хакеры-хандоны, правильно? То есть, похоже, вообще этих хакеров самих кто-то сломал. Хандакер. Взломал, да, потому что зачем им столько презервативов? Продать я не думаю. Я не думаю, что дело в деньгах, Кремов, потому что, ну, давайте согласимся, что с такими хакерскими талантами они бы уже давно могли разбогатеть, да, и на традиционных хакерских штучках. Мне все-таки кажется, что вот эти 103 тысячи призиков – это чисто для себя. Может быть. Знаете, я даже уверен, что, может быть, эти хакеры – индусы. Ну, типа, знаете, надоело размножаться там, как не в себя. Психанули, взломали, натянули.
3: А, что думаешь, что нет, индусам никогда не надоест размножаться. Это такие ребята, как бы, там, это не их путь, как бы, да?
2: Ну, хорошо, значит, может, американцы просто понадувать на досуге. Ну,
3: На день благодарения.
2: Да.
3: Кого благодарить? Благодарю. Спасибо.
2: Ну, или, скорее всего, конечно, знаете, в условиях особенно санкций, думаю, что самая реалистичная версия состоит в том, что скоро эти презервативы окажутся в том числе и где-нибудь в Петербурге, на опрашке.
3: Через Казахстан.
2: Да. И, может быть, один из этих призиков уже скоро будет на мне. А на вас?
3: На мне надо.
2: Да, вам уже не надо.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд мегамикс.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
7: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Рекорд Dance Radio.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Больше половины россиян не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Согласно опросу ВЦИОМ, назвать сроки следующего голосования смогли только 41% респондентов, тогда как 53% затруднились с ответом. Одновременно социологи представили данные о поддержке партий. Рейтинг «Единой России» оценивается в 35%, остальные парламентские силы набирают от 5 до 11% голосов.
2: Ого, вот это рейтинг! Популярнее наших партий только мистер Малой и Александр Айвазов.
3: Ну, может, ну то есть тех, которые от 5 до 11% имеете в виду?
2: Да, да. Единственное, что, может быть, только вот Сергея Рогожина пока не обогнали. Вот так сказать. А так вообще?
3: А он партий?
2: Да нет, я про рейтинги! Невероятная популярность. И при этом, значит, что больше, да, половины, было сказано, россияне не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Слушайте, а как же тогда быть? А если они не знают, значит, на выборы не придут. А если они на выборы не придут, то как же они поддержат своих любимчиков-то с такими рейтингами? А это значит, что все эти партии тогда совсем проиграют? Не так ли?
3: Ну, слушайте, тут как бы очень странная история. Как бы чувствую, тут кто-то за этим стоит. Потому что, смотрите, новость, что россияне в большинстве не знают, когда выборы в Госдуму. И в новости про это не говорится, когда выборы в Госдуму. Почему вы не сказали нам, когда выборы в Госдуму, в этой новости? А то, что скрывают что-то.
2: Секунду.
3: Это новость про выборы в Госдуму.
2: В конце концов, ладно, в этой новости не сказали. Но вы можете быть на 100% уверены, что про это не сказали в программе «Давай поженимся».
3: Слушай, я вот как постоянно слышу, что вот выборы в Госдуму, выборы в Госдуму. А когда?
2: Да.
3: Нет, я краем уха
2: слышу. А вы «Спокойной ночи» смотрели давно?
3: Ну, нет.
2: Вот там, может, все передадут? Или как-то программа по РЕН-ТВ такая вот веселенькая?
3: Даже не пытайтесь.
2: А, вот где-то же говорят. Ну, да, и, конечно, ну, замалчивают, правильно. А значит, они на выборы не придут. Да, и тогда вообще погубят этих кандидатов, у которых и так рейтинг с этот Гулькин и так далее. И тогда выберут вообще другие партии. Не знаю, там, еще, дай бог, если там будет партия пива. Или там партия электросамокатов. А если там победит партия «Единые квадроберы»? Или «Справедливые квадроберы»? Или, знаете, «Новые курьеры», например?
3: Слушайте, я не думаю. Я думаю, что все-таки все наши приятные нам, как бы, уютные, практически домашние лица, как бы, да, все эти фракции парламентские, они останутся. Ну, я думаю, что там, ну, 5%, ну, 11%. Ну, как, куда мы без них? Без КПРФ, без ЛДПР, без новых людей.
2: Да, конечно, да, нет, ну, это нереально. Да. Поэтому, да, нет, на самом деле... Не волнуйтесь, я вижу, вы тоже разволновались.
3: Ну, теперь уже немножко попустил.
2: Я тоже. Я давайте всех успокоим. Да, ничего не будет. Раз половина россиян по-прежнему не знает, когда выборы, а раз они не знают, поэтому россияне на выборы не придут, а раз они на выборы не придут, их никто всех и не выберет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. С такой инициативой выступил владелец одной из строительных компаний. По его мнению, ролики с протечками, трещинами и другими недочетами наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам. Он заявил, что всего один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты и усилия, вложенные в продвижение жилого комплекса.
2: Окей. А протечка и трещина не способны перечеркнуть нормальное существование тем, у кого трещина и протечка? Недочетами наносит серьезный репутационный ущерб. А физический и моральный ущерб протечка не наносит? Нет? Я просто так, уточняю.
3: Это какому-то одному, другому. Давайте я объясню тем, кто не понимает, что происходит. Оказывается, я сам это узнал недавно, целый жанр роликов существует в интернете, где люди, жильцы первички, приглашают даже экспертов независимых, которые говорят, эта квартира сложится как карточный домик через год.
2: Понятно.
3: Их миллионы, этих роликов.
2: И он за это предлагает уголовную ответственность.
3: Да.
2: То есть, вот у меня... Такой вот вопрос. А этот милый человек, он предлагает что? То есть, значит, увидел у себя дома в новостройке протечку в новом доме, да? Увидел трещину. Посмотри на нее сам там, да? Тихо вздохни. Скажи там, про себя там. Эх, вот же ж оно как, да? Все обернулось, да? И иди спать прямо в трещину. Да просто там тихонечко про себя там выругайся, там скажи там, помните как? Обомнется, оботрется, все по-прежнему пойдет. Все, преклони благородную голову под протечку, и все нормально. А у меня только вот такой вопрос. А если вот из протечки течет уже, знаете, как ангарский водопад?
3: Ангарский.
2: А я какой сказал?
3: Ангарский.
2: Да, не ангарский лучше. Если так течет, что тоже снимать нельзя? Даже как туристическую достопримечательность? А если, извините, другой момент. А если трещина в стене уже как знаменитый этот самый разлом Сан-Андреас? И как великая восточноафриканская рифтовая долина? Да? Что тоже нельзя снимать? Даже напомнить детям? Смотри, сынок, я такую трещину тут в Кудрово в новостройке видел.
3: Хорошо, если это введут, что вполне возможно, да, что я допускаю уголовную ответственность. По какой статье? Это оскорбление чести и достоинства? Что это такое?
2: Это...
3: Распространение заведомо ложной...
2: У нас есть статья про репутационный ущерб. Есть. Не волнуйтесь, статью найдут. У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещины. А вот просто нельзя заснять трещину там, да, и выложить это в соцсетях там с кем-то на... может быть, название ЖК «Козе в трещину». Или ЖК «Протечка лакшери», например.
3: Тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: Такого ЖК не существует. И так далее. Он, значит, заявил, что всего один, понимаете, один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты. Все, что ножит, а не посильным трудом. Какой кошмар. Как мы вам, бедненьким, сочувствуем. Но у меня вот на самом деле для этого замечательного человека есть совет. Вот реальный. Как сделать так, чтобы такие видео люди не снимали? Он, может быть, просто до этого сам не додумался, но я даю бесплатный совет. Да? Вот как сделать так, чтобы не портили ему репутацию и не снимали трещины и протечки? Совет очень простой. Чтобы не портили репутацию и не снимали трещины и протечки, нужно тратить миллионы не на рекламу, а на то, что, внимание, не было трещин и протечек.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Наша зарядка и разминка для пальцев закончена. Теперь наша очередь для зарядки и разминки для рта, чтобы почитать ими те сообщения, которые вы своими пальцами и написали. Впрочем, вы и продолжаете писать, разумеется, и никто вас не остановит. А мы это читаем в эфир, это называется «Народные новости». Чё это?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что глава Совета по правам человека раскритиковал такую популярную у нас в последнее время практику заблюривать в кино, в художественных фильмах новых, старых, что очень странно, там сигареты и выпивку. То есть он сказал, что может нарушать логику повествования, там, исторический контекст разрывать. Ну, с другой стороны, есть же какая-то маркировка просто возрастная, да, там, если, ну, зачем, если есть маркировка, то зачем что-то блюрить? И очень многие тоже согласны с этим. Вот добрая Скорпионша пишет. «Привет, любимые ведущие. Меня тоже смешит, когда в современных сериалах показывают подробности постельных сцен, уточняет она в скобках, без жужулика почему-то, но с грудью. А вот сигареты блюрят. Уж лучше бы тогда вообще ничего не блюрить».
0: Без кого?
1: Без жужулика, да.
0: А жужулика?
1: Жужулика, да.
0: А жужулик это
1: жужулик.
0: Где?
1: Ну, это тут там.
0: Не, подождите, а тут действительно вопрос. А, то есть, подождите, ну жужулик это вот
1: где-то. Ну да, здесь, вот да? Это там.
0: Нет, слушайте, нет, ну тут нет. Если вот это, тогда вопросов нет, потому что, ну жужулик же лучше сигареты, правильно? Смотрите.
1: Ну, жужулик не показывают, она говорит, что показывают.
0: Ну как вот, нет, подожди, нет, его не показывают?
1: Не показывают, показывают, ну, грудь показывают.
0: А, то есть, нет, еще раз. Значит, грудь показывают, жужулика просто не показывают, а сигарету брюля.
1: Да, вот такая вот.
0: Значит, концепция. Иерархия, да, концепция такая. Значит, ну давайте разберем. Ну, это тоже правильно. Смотрите, то есть грудь это хорошо. Правильно в этой системе, да, кардинал?
1: Допустимо, скажем.
0: Нет, раз показывают, значит, ну допустимо, хорошо. А хорошо.
1: Приемлемо.
0: А жужулик это просто неприемлемо, да, а сигарета это откровенно плохо. Ну хорошо. А если вот такая ситуация, усложняем задачу. А если в руке не сигарета,
1: а жужулик?
0: Именно.
1: Ну тут как бы жужулика заблюрить, оставить руку. Вот, можешь так аккуратно?
0: А если в другой
1: рука,
0: сигарета?
1: Рука-то не запрещена.
0: Хорошо, а если в руке... Что там показывают? Что за разрешено?
1: Ну, как бы грудь.
0: Грудь! В одной руке грудь.
1: Другой жужулик.
0: Сигареты. Нет, ну бывает же такие сцены. Послушайте, ну в кино бывает все. Ну бывает, может быть, в фильме ужасов, да даже в любой драме, например, какая драматическая сцена. Одной рукой схватился за грудь, другой там...
1: Ну в суматохе.
0: Другой жужулик, сигарета. Вот как, что вообще будет в сцене-то видно?
1: Все эту сцену вырезать целиком. Тут как бы не...
0: А если она, как говорил тот же самый Фадеев, если она нарушает историческую логику? Как, знаете, без нее вообще непонятно.
1: Придется, значит, да, это плохо, но придется переписать историю.
0: Ох, как сложно, да.
1: Вот еще. Если в фильме «Особенности национальной охоты» заблюрят все бутылки и стаканы с водкой, то хронометраж сократится до 7 минут. А оставшиеся кадры будут выглядеть как документалка о том, как мужики задумчиво смотрят на природу и грустно жуют хлеб. А генерал тогда вообще будет немым. Понял? Генерал туда тосты произносил.
0: А, это он про какой фильм?
1: Про «Особенности национальной охоты».
0: А этот фильм еще разрешен?
1: Вот странно, вроде бы... Хотя мельком бегал, да по телеку где-то показывал.
0: Послушайте, на самом деле, если сделать все то, вот вырезать по этим критериям, то тогда надо полностью стереть. Ну погоди, волк там курит. Да. Пьет, полуголый ходит.
1: Причем не только курит. Смотрите, помните, он еще накуривает зайцев.
0: Это вообще...
1: В телефонную будку ему дым
0: там
1: пускает.
0: Вообще, это просто без... А помните, свинья сколько... Ладно.
1: Нет, смотри, стоп.
0: Нет, подожди,
1: свинья была в купальнике.
0: Но, согласен, это смягчающее обстоятельство, да, но, ведь, вот кто там говорил про то, что грудь можно показывать? Да, грудь показывать можно, но одну, две точнее, да, а у свиньи их сколько?
1: Ну, у нее 6,
0: вот,
1: или 9.
0: Значит, и ответственность в 6 раз больше. Значит, это, за это нужно, это, вот, не знаю, к чему, вот, просто такой вопрос человек задает, господин там какой-то привод пишет. А Кремов правда сегодня... ведет эфир без белья. Да, подтверждаю, совершенно абсолютно без белья. Ни простыни, ни одеяло, ни.
1: Ну, наволочка.
0: Это наволочка.
1: Есть, да.
0: А это наволочка?
1: Да,
0: ну,
1: да, в цветочке.
0: А, наволочка есть, да. Mm-hmm. Так, ну вот пишет, например. Нет, это не будет. А вот смотрите, вот Владимир Вольфович нам.
1: Владимир Вольфович?
0: Владимир Вольфович, да, пишет. Требую! Он так начинает, реально, и ставит два восклицательных знака. А вот теперь ваша очередь догадаться, что требует от нас Владимир Вольфович?
1: Ну, чтобы мы не блюрили ничего, как бы там...
0: Нет, он требует именно про нас, чтобы...
1: Нас заблюрили.
0: Нас уже достаточно заблюрили.
1: Тем более без белья.
0: Нас не видно, да? Ну, нас хорошо видно по радио?
1: Ну, так...
0: Говорят, что не очень. Так он пишет, требую эфир Крема и Хруста! увеличить... Как вы думаете,
1: до скольки сантиметров? На 15 сантиметров.
0: Нет, всего до 2 часов в день. Так он пишет, и поэтому... А редко я звоню тем, кто требует такое, потому что для Кремова это истинное наказание увеличить эфир до 2 часов. Но я звоню не поэтому.
1: Нет, ну можно что... договориться, если там по деньгам будет все нормально.
0: А сколько вот вам денег? Вот, ну, нет, скажите, вот,
1: столько, если... вот, давайте я как в фильмах, как про коррупционеров напишу вам на листке.
0: Так сказать. А почему вы рисуете? Это что? Я вообще звоню Владимиру Вольфовичу.
1: Давайте я почитаю вот ваше...
0: Подожди, я уже дозвонился. Что вы читаете? Я звонил. Вот смотрите, работает все. Владимир Вольфович.
2: Алло. Абонент сейчас занят и не сможет ответить.
1: Да, я подтверждаю.
2: А говорит с вами голосовой ассистент МИА.
1: Да, он не сможет ответить.
0: А вот голосовой ассистент МИА вас не устраивает.
1: А вот страшные вещи пишет наш постоянный корреспондент Лев. По теме. В детстве смотрел фильм. Вроде называется «Гений» с Абдуловым. Так там Абдулов... мочится на лицо мужчине. Меня эта сцена тогда испугала.
0: Кто это пишет?
1: Лев.
0: Вы знаете, я вам больше скажу. Меня эта сцена испугала тоже. Бы! Если бы она была! Дело в том, что я очень хорошо знаю этот фильм, но! А сейчас я вот реально задумался. А может быть, это... Я знаю не полную версию.
1: А о, Лев посмотрел режиссерскую
0: версию. Это там все... А не зря же фильм называется «Гений». Да, ведь...
1: Чертов гений.
0: Ну, согласитесь, вам бы такое даже в голову не пришло.
1: Да не вообще как бы...
0: Потому что вы не такой. А какой, где мы, кто... Чувак...
1: Лев, дорогой, напиши подробности.
0: Нет, это очень важно. Нет, просто, может быть, ты... перепутал это с фильмом «Дурачок»
1: или
0: «Золотой дождь». Нет, был такой фильм, знаете, «Золотой дождь».
1: Я не знаю,
0: два,
1: я только сам.
0: Короче, у нас там петух на подходе, видите? Поэтому
1: ну,
0: все.
1: Что, да. Может, потом...
0: Ну, давайте последнюю, да.
1: Ну, давайте петуха дождемся.
0: А его не будет.
1: А его не будет, да.
0: Нет, я его...
1: Так, вот Саня пишет. «Каменскую по кабельному смотрю иногда. Курят все, хоть топор вешай. Ничего не блюрят. И Нагиев там с хвостиком. Его надо замазать».
0: Что, хвостик?
1: Нагиев с хвостиком.
0: Нет, или нет, а зачем? Только хвостик. Это я совершенно согласен. Мы знаем Нагиева лысым.
1: Да, мы к нему уже привыкли. Мы привыкали к нему тяжело, нас ломало.
0: Да, и что это за хвостик такой? Главное, в чем его смысл? Что-то висит. У Нагиева что-то висит, и причем сзади. Я понимаю, спереди. Да, конечно, это...
1: Причем максимально нелепо... Он же там милиционера играет.
0: Зачем у него хвостик?
1: Да, и максимально нелепо смотрится, как он в форме с хвостиком.
0: Нет, это абсолютно бред. Конечно, хвостик надо, во-первых, забрюлить. Но раз сзади хвостик, значит, надо что-то и спереди забрюлить.
1: Жужулик тоже забрюлить.
0: Что?
1: Жужулик.
0: Что это будет значить? О, пришел петух.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
3: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
5: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп». ОГРН 115-165-005-616. Набережные Челны.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Крус-шоу.
1: Москвич распилил Мерседес пополам во время раздела имущества с бывшей женой, сообщают СМИ. После развода 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли договориться, кому достанется белый Mercedes-Benz SL. Муж предлагал выплатить компенсацию и оставить автомобиль себе, однако женщина настаивала, что машина была подарком. В итоге мужчина вызвал рабочих, которые прямо на ее глазах распилили Mercedes на две части.
2: Слушай, ну правда, значит, говорят, что муж и жена – это две половинки. И две половинки машины.
3: Ну, уже распилены. Прекрасная пара. Ему 57, ей 25. Типичная такая московская история. Мерседес пополам.
2: Ну, а важно, а чем пилили-то хоть? Ножовкой или по-любительски рашпилем?
3: Ну, нет, рабочих вызвали. Рабочие там серьезно, как бы там, вот, болгаркой какой-то, не знаю, там, расплавили мерсяку.
2: А зачем рабочих?
3: Ну, хотя вот странно. Я бы это сделал лично.
2: Конечно.
3: Это как бы приятно. Это же месть, как бы, да, такая. Ну, то есть,
2: конечно,
3: месть,
2: приятно как бы, самому пилить, мстить, конечно. Да. Но, смотрите, ну, окей, ладно, значит, распилили, отлично. Но ведь тут важно другое. Ведь важно не что распилили. Это, конечно, хорошо, это справедливое решение суда. Тебе, значит, одна половинка,
3: Соломонова
2: другая.
3: Соломонова такое.
2: Да, абсолютно Соломонова. Важно же другое. А кому какая половинка досталась? Насколько справедливо распилили, да? Кому корешки, кому вершки, как говорится. И тут, смотрите, ведь важно, как они пилили. Первый вопрос, там, вдоль или поперек, да? Если, скажем, поперек, то тут важно, значит, кому передняя часть, а кому, собственно, лучшая задняя.
3: А задняя лучше?
2: Конечно, там колонки.
3: А движок?
2: И большое кресло, на которое, кстати, после развода сразу можно положить уже новую жену. Или хотя бы любовницу. А на переднее там особо не положишь. Правда, да, на переднем, должен признать, есть тоже свои ништячки. Там елочка-вонючка есть, да? Она же на переднем обычно висит. Но, окей, но есть на самом деле третье решение. И вот тут совсем сложно. Да, а ведь на самом деле ее же можно распилить еще и продольно. То есть кому-то крыша, а кому-то, извините, кабриолет без крыши.
3: Нет, там, значит, чтобы по-честному, нужно делить, пилить посередине двери, если продольно, вот сбоку, если пилить.
2: И чтобы кому что досталось?
3: Там уже никому не досталось. Все там.
2: Но и тут,
3: свет мед сдавать.
2: Это очень важно, что это был Мерседес, да, что вот они распилили Мерседес, потому что если бы это была, скажем, Лада, потому что если, ну, как бы, если распилить Ладу, то ничего особо как бы не изменится. На Ладе можно и на половинке ехать. По комфорту так же фигня примерно. А Мерседесу, конечно, важно распилить, да, кому какая часть достанется. Но я только не понял, они когда пилили, я надеюсь, они из багажника-то хоть не забыли все достать? Потому что, например, в 90-х это была бы проблема.

0: или распилить на 4 части, как бы по одной. А какая лучше тогда?
1: Ну, слушайте, тут, я думаю, легко бы доказали, что это подарок. Это же направилось доказать, что
0: машина... А если пилить? Подарок. Потому что, вот, скажем, с ботоксными губами тут проще. Их всего две. Одна ей,
1: а другая сисек тебе. Что, три?
0: Ну, а сисек две, ну, как бы, как пилить? А вот с зубами, с винирами и имплантами, там, по 90 тысяч каждый, вот тут совсем все сложно. Потому что, вот как решать? Кому, значит, самый дорогой имплант такой индийский из китайского фарфора, а кому обычный зуб с корицем?
1: А не дай бог еще глаз стеклянный.
0: У кого?
1: У кого-нибудь из них.
0: А кто купил?
1: Совместно?
0: Потому что муж всегда... Муж, я слышу, мне один знакомый говорит, там, вот я и там, я и сиськи вставил, да, я и там зубы.
1: А глаз?
0: А вот действительно, мы стали забывать про глаз. А ведь бывает еще и отбеленный глаз.
1: Ну, это не стеклянный.
0: Ну, неважно, а он кому? Вот смотрите, у нее стеклянный, а я ей, например, отбелил глаз. Ну, в смысле, в хорошем смысле.
1: Ну, это уже чёрт. Не в хорошем смысле.
0: Ну, или... Нет, она, когда отбелил... Нет, интенция, это намерение хорошее было, чтобы он был белый. Нет, кому он достанется после...
1: Пополам пилить.
0: Рвать.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян призвали чаще выбирать отечественное пиво. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что более 30% потребителей по-прежнему считают зарубежные марки более качественными, хотя российские производители выпускают достойную продукцию. По его словам, стране необходимо развивать собственное производство хмеля и постепенно замещать иностранные бренды.
2: Правильно. Спиваться нужно российским пивом, а не этим всем, вот этой гадостью. Но подождите, я правильно услышал? А 30%? То есть 30% было сказано, да? 30% по-прежнему, да, поддерживают, считают, что качество иностранного пива.
3: Да, но что лучше иностранное пиво, лучше, чем отечественное.
2: Подождите, 30%? Всего 30%? Слушайте, вообще 30% это просто вообще ни о чем. Это абсолютное меньшинство. Это значит что? Это значит, что 70% считают качественным российское пиво. И что, ему этого недостаточно? А что он хочет, чтобы прямо 100%
3: россиян? Ну, да,
2: то есть кровь из носу считал качественным именно российским. То есть даже вот скажите, вот когда останется один последний человек, который, знаете так, скажешь там, да, робко, неуверенно, заикаясь, да, скажешь, что зарубежное пиво качественнее, он тоже его найдет, поймает, да, возьмет за рукав и настоятельно предложит пить именно наше.
3: Как? Ну, как бы да, он стремится как к идеалу какому-то. Нет, ну, что?
2: Ну, послушайте, по-моему, 70%, и это, если 70% выбирает наше пиво, это очень хороший результат. Или, может быть, тогда они выбирают что-то другое. То есть, смотрите, это имеет смысл. То есть, если, например, 30% считают качественным зарубежное пиво, а 70% просто пиво не пьют. И вот, может быть, именно это заботит главу Роскачества. То есть, и тогда это действительно проблемка. Что делать?
3: Не-не-не, там сказано 30% потребителей пива. То есть счет велся среди потребителей пива именно.
2: А,
3: что?
2: Окей.
3: А 70%.
2: Все, тогда нет.
3: Тут странно про иностранное пиво в наших современных реалиях, реалиях санкций. Где оно у нас? У нас есть иностранное пиво? Ну, есть какие-то, может быть, с иностранными названиями, которые производятся где-нибудь под Калугой там, или Рязанью там.
2: А вот, так вот, вот тогда в этом все дело. Да, то есть, ребят, нет, даже не ребята, а кто это? Это глава кого? Чего?
3: Товарищи!
2: А, товарищи тоже, да? Это
3: глава Роскачества.
2: Да. Уважаемый глава Роскачества. Бояться совершенно нечего, проблемы нет. Потому что совершенно не важно, как называется это пиво, там Болт или Берлинский Козел, все равно оно производится под Калугой.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Али из деревянной подошвы, которые привязаны к ноге ремнями, собрался уходить. Эй, господин Кремов, секундочку, у нас 4 минуты, это значит, что все-таки мы что-то читаем.
1: И сразу же срочно в номер важнейшее опровержение от нашего корреспондента Льва. Вот мы обсуждали его детскую травму, о том, что он якобы посмотрел фильм «Гений» с Абдуловым, якобы там наш прекрасный артист Абдулов Александр мучится кому-то на лицо. Лев провел...
0: Это он по его...
1: По его версии. Важно, да. Мы подвергли это сомнению.
0: Нет, я просто сомнение, я видел этот фильм, мягко говоря, не один раз. И если я что-то не видел, то, возможно, я даже вот сегодня пересмотрю.
1: Да? Все, успокойтесь, пересмотреть не нужно. Так. Лев всю работу сделал за вас. Простите, пишет он, фильм с Абдуловым назывался «Живая мишень». Я погуглил.
0: А, ну, значит, действительно мочился на лицо, раз «Живая мишень». Все правда, да,
1: сколько? А слушайте, а с этим фильмом...
0: Подождите, а в чем сюжет лежит? Попал в мишень? Нет?
1: Это фильм 90-го года.
0: Ну, разумеется, где еще могут мочиться?
1: А там, смотрите, там еще снимается Эммануил Виторган. Игорь Кваша. Донатас Банионис.
0: Донатас.
1: Донатас,
0: да. Подождите секундочку.
1: А Донатас, это слово Донаты?
0: Ну, нет, это Донатас. А Донатас, это какого слова?
1: Александр Порошенко.
0: Нет, секунду. Кому он мочится на лицо? Кваше или Донатасу?
1: Не знаю, да, надеюсь, кому-то, дебютанту какого-то, надеюсь, какого-то, знаете, молодому артисту. Там, в общем, фильм мафиозный, там, про разборки.
0: Не, спасибо, да. А что там, мы же... Давайте напомните им тему. Мы про то, что забрюли, что вырезали.
1: Что вы...
0: Вот что, вот эту такую сцену надо вырезать, как раз... Донатас Банёй.
1: Нет, ну не гадь.
0: Ну хорошо, ладно, хорошо. Вы смотрели этот фильм?
1: Нет.
0: Вот, ну вот как вам кажется, включите свое творческое воображение. Вы в конце концов и театральный-то, собственно, закончили. И, кстати, и как режиссер. Так вот, расскажите мне, вот как бы вы, что вы видите, про что эта сцена могла быть?
1: Когда, ну, это, один когда артист... поймал, я думаю, хороший милиционер плохого бандита и покарал его как бы там. Ну, вот
0: это... А, это, то есть это правосудие в стиле 90-х, да?
1: Да,
0: такой,
1: да.
0: Настоящий уличный. И правильно, потому что да, если... А, то есть Абдулов был милиционер, а Кваша...
1: Я не знаю.
0: А Кваша это...
1: Ну, Игорь Кваша такой, да. Ну... И Эммануил Виторган еще там, не забывайте, не сбрасывайте со счетов.
0: Не путать с его сыном как, да. Его там, да.
1: Ну, не,
0: а он на кого не мочится, никого не наказал. Это важно.
1: Надо... А вот чтобы люди добавили вот как бы в фильмы. Вот Семен пишет. Я бы в бригаду добавил больше Саши Белого и пчелы, а Макса бы убрал. Не хватает в бригаде бандитского.
0: Чего убрал? Макса?
1: Макса убрал.
0: А что он имеет? Это в смысле из-за приложения все?
1: Я не знаю.
0: А при чем здесь? Зачем? Какого Макса?
1: Кто это такой Макс? Какой-то Макс в этой бригаде.
0: Макс в бригаде? Что-то я, может, я, конечно, я так особо не... Ну, ты, там Макс был в
1: бригаде? Может, он не в бригаде был, может, он был отдельно.
0: А я бы из бригады убрал Телеграм. Так вот пишет, например... я вот, товарищ, если я сейчас не читаю, вы сами должны понимать, почему. Ну, хорошо. Вот пишет, добрый вечер, КХ, пишет наш друг, так себя называет человек. Добрый вечер, КХ, а может, иноагентов всех вырежем и замажем, а вместо них пририсуем везде шамана? А у нас что, в фильмах есть иноагенты?
1: Ну, так исторически сложилось, что да, есть.
0: А, и там, по старинке.
1: Да, ну, и там, как бы, под звездочкой там, помечают обычно,
0: да?
1: Предупреждают об этом.
0: Серьезно? Да, я просто не смотрю. Так а зачем вообще эти фильмы показывают? Тогда нужно...
1: Фильм хороший.
0: Нет, просто вообще фильм запретить полностью, и выйдет шамана и объяснит.
1: Просто показывает
0: там.
1: Шамана, да?
0: Ну, просто нет, мне надо пока, просто он объяснит там, что к чему, или что он может сказать там, да? Да не обязательно шамана, кстати. У нас что, просто есть хороший человек, например, там, кто? Да даже, на самом деле, если выйдет там, я не знаю, просто там, да даже укупник.
1: Пельш!
0: Какой? А, вот, это кто?
1: Это не Пельш.
0: А кто это? А это все. А, это все. Посмотрите это все. На время. Да, все. Ну что, товарищи, все. И не все только для тех, кто заходит и традиционно подписывается на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер UNES, гибридный внедорожник Dipal G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
4: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
7: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
8: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
9: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
8: Новый JQ J6 создан для таких историй.
9: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
8: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
10: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Паузбербанк. После закончите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
12: А можно по-русски?
13: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
14: Автолига.
15: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
0: Микс из главных треков недели. Это...

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
4: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
5: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
6: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
5: Новый JQ J6 создан для таких историй.
6: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
5: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
7: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь «Лиавто» теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд «Лисян» L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Ли Автолига Афонина». НДС и гарантия 3 года.
10: «Автолига».
11: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
0: 16+.
3: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
5: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
12: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения, когда качество становится стандартом. «Созвездие 52.ру». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина.
3: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дорог, Лава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
7: Классика рекорда.

0: информация предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии Ника Спринг. Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
2: Ника Спринг.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежный автомобили для яркого лета.
5: Московское шоссе 105, 8-831-2600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
14: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина.
15: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
16: 16+.
17: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record. Реклама.
1: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. BCR Motors открывает дилерский центр Волга на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. Волга. В BCR Motors на Казанском шоссе.
2: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Давай поспорим.
5: На что?
4: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
5: Уже нашел.
4: И новые автомобили есть?
5: Есть.
4: И выгодный кредит?
5: Есть.
4: И безопасная сделка?
5: Есть.
4: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
5: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
4: Так не бывает.
5: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. И помните, что также в мобильном приложении Рекорда для вас есть интернет-радиостанция Пати 24/7, которая является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут здесь специально для вас звучит на Рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Узаконите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
3: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр. Центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

слушать себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Выбирайте, что вам больше нравится. Более 100 интернет-станций на любой вкус, на любой выбор, на любой музыкально-танцевальный. Конечно же, не забывайте про интернет-радиостанцию Party 24/7. Ну и, разумеется, помните о том, что все люди, которые находятся вокруг вас прямо сейчас, а я надеюсь, таких много в данную секунду, тоже ждут от вас музыкального вкуса хорошего и, разумеется, отличной музыкальной вечеринки. Поэтому не ударите в грязь лицом и забегайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Далее про расписание еще 30 минут нашей радио вечеринки Рекорд Пати здесь, на Рекорде. Погнали! Рекорд

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Все свежее, музыкально-танцевальное практически. А потому подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны на телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Ищите, собственно говоря, шоу «Вейкаперов», шоу «Кремова и Хрусталева», из моих шоу «Рекорд Клаб Шоу», «Рекорд Релиз», «Виолетта Юшкина с Рекорд Пати», «Рекорд Савр Пати», «Женя Балдин», «Диджей Кефир», «Диджей Гвоздь» и еще много-много героев эфира, которые представляют свои радиошоу. Все это в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Подписались прямо сейчас, если не подписаны. Я уже это говорил, но тем не менее, я хочу, чтобы нас с каждым днем становилось все больше, больше и больше, чтобы мы могли вести с вами классный диалог в соцсетях. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки и adios, amigos. Пока!

0: Рекорд Клаб. Армин ван Бюрен.
1: 9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.

Рекорд Клаб. Армин Ван Бюрен. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011-42. Для слушателей старше 16 лет.